Как отличить Христа истинного от подделок? На первый взгляд все просто. Есть Христос исторический, библейский, и есть те, кто пытается себя за Него выдать, заявляя, что они и есть Мессия. Таковых было и будет еще много, их лжеучения будут исчезать вместе с ними и их последователями. Гораздо сложнее разобраться с нашими заблуждениями относительно Спасителя внутри нас. Что, если мы поклоняемся не тому Христу, выдуманному кем-то или даже нами самими? Нам нужно уверенно разобраться с основными ошибками в представлениях о том, какой Он Иисус. Или мы будем постоянно сталкиваться с разочарованиями, обманами, ненужными конфликтами и, кроме того, можем реально потерять веру. Помните слугу, что закопал вложенные в него инвестиции. Почему он так поступил? Он просто не знал своего господина и потому не видел блага, стоящие за ним. Не понимая Христа, мы любую ситуацию, в которую приведет нас благость Божия, будем расценивать как проблему. Нам нужен Христос истинный, тот, который всегда актуален, потому что жив. И как живой, а не мертвый, Он будет всегда среди нас, открываясь в живых наставлениях, общениях, объятиях, служениях ближнему. Есть очень важное отличие живого от мертвого. Мертвое не сможет вас обнять, даже если когда-то вас любило. А Христос всегда сможет и делает это, ибо Он не прекращает нас любить и не перестает быть верным.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 августа, и тема сегодня «Кого вы любите?» А кого любите вы? Апостол Павел написал Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Вы стали нам любезны». Любезны — перевод греческого слова «агапе». И слово «агапе» — одно из самых труднопереводимых слов в Новом Завете, потому что содержит много смысла и эмоций. Оно описывает человека, который видит нечто удивительное. Он видит объект, и это заставляет его остановиться. Он хочет рассмотреть. То, что он видит, вызывает в его сердце такой глубокий отклик, что он просто замирает в изумлении. Это слово использовали в древнем мире для описания людей, которые высоко ценили искусство. Когда знаток искусства видел хорошее произведение, он останавливался, делал паузу. Он находился под сильным впечатлением от увиденного. Его сердце было наполнено трепетом и восхищением. Вот откуда произошло слово «агапе». Это означает, что когда мы видим брата или сестру и понимаем, что они являются новым творением во Христе, ух ты, это должно вызывать агапу в нашем сердце. Любовь, благоговение, признательность за то, кем они являются. Мы должны любить других Божьей любовью агапы. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как у Бога уживаются справедливость и помилование или снисхождение. Правосудие. Возьмем это слово к примеру. Оно говорит само за себя. Правосудие, то есть правда и суд. Правый суд, можно сказать. Разве не на правосудии мир держится? Библия говорит, правда и суд – основание престола его. Псалом 96. Если нет правды, нет и суда. Если же нет суда, тогда все подвязания за правду не оправданы. И только насилие имеет смысл. И все-таки Бог справедлив. Библия утверждает, что Он все тайное приведет на суд. В таком случае, зачем Богу судьи ходатай? Откровенно сознаюсь, меня сбивает с толку такое распределение ролей. Простите, что за бюрократия? Почему Бога обязательно кто-то должен умилостивлять? Неужели он сам при желании не может помиловать виновного? Наконец, почему Бог не может выступить в роли и судьи, и ходатая в одном лице? А дело, как мне кажется, вот в чем. Правосудие не располагает правом на снисхождение, сострадание или помилование. Таким образом, если на пути божественного правосудия никто не встанет, не заступится за подсудимого, то свершится суд беспощадный. Писание говорит, что Христос есть умилостивление за грехи наши. Заступник никогда не оправдывает поступок виновного, мы это понимаем. Иначе этим самым он обвиняет судью, ставит под сомнение правдивость суда. Всякий раз, когда, допустим, я говорю, «Господи, войди в мое положение», сам понимаешь, я оказался в такой ситуации, что не мог не солгать, скажем, или там, я был в отчаянных обстоятельствах и не мог не украсть. Ты не можешь меня осудить за это. Этим самым я оправдываю ложь и воровство, одновременно обвиняя Бога, если последует наказание за мой грех. Так вот, заступник никогда не отрицает факта вины подсудимого. Никогда. Этим самым он прославляет беспристрастность Верховного Суда. Однако при этом он есть умилостивление за грехи, чтобы преградить каким-то образом путь возмездию Божьему. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 августа. Не забывайте о Божьих обещаниях. Итак, Авраам, который долго ждал и был терпелив, получил в лице родившегося сына Исаака в качестве залога будущих благословений обещанное. Послание к евреям 6:15. Расширенный перевод Библии. Бог дал Аврааму обещание о наследнике, но ему пришлось ждать гораздо дольше, чем он мог предположить. В сегодняшнем стихе сказано, что Авраам долго ждал и был терпелив. Я уверена, что в течение этого времени ожидания он должен был не раз напоминать себе об этом обещании. Когда нам приходится долго чего-то ждать, мы начинаем сомневаться в том, что действительно слышали что-то от Бога. Возможно, вы ждете ответа, и вам необходимо напоминать себе,

0: Пеппе о том, что обещал вам Бог. Когда сомнения и неверие охватывали Авраама, он благодарил и хвалил Бога. Когда дьявол нападает на нас, мы не должны бездействовать. Мы должны переходить в ответное наступление и отражать его ложь, вспоминая Божье Слово и данные нам обещания. Произносите их вслух, размышляйте над ними, напишите их. Бог велел Аввакуму записать свое видение на скрижалях, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог легко прочитать это. Смотрите книгу пророка Аввакума 2.2. Возможно, это была ветхозаветная версия доски объявлений. Сражайтесь добрым подвигом веры. Первое послание к Тимофею 6.12. И держитесь своего исповедания. Как бы вы ни чувствовали себя в эту минуту, не сдавайтесь, потому что Бог верен. Подобно тому, как Он в нужное время исполнил обещание, данное Аврааму, Он исполнит то, что обещал вам. Божье слово на сегодня. Когда вы общаетесь с друзьями, не говорите о том, как вы себя чувствуете. Лучше поговорите о том, что сказано в Божьем слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Друзья, добрый день. В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, нужно ли исполнять заповеди Ветхого Завета? Что об этом говорит Библия?
1: Библия говорит о том, что Божьи законы, они неизменны. То есть Бог не изменяется, Его природа неизменна. И, конечно же, Его воля, Его отношение к людям и ко всему тому, что происходит, неизменно. Тем не менее, есть определенные периоды в жизни людей, в жизни Божьего народа, которые имеют свои особенности, и в этих особенностях или с этими особенностями связаны определенные Божьи указания. Когда мы говорим о спасении, совершенном Иисусом Христом, мы имеем дело с очень интересным явлением. Это спасение должно было иметь период подготовки. В послании Галатам в 4 главе сказано: «А когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Так вот, для того, чтобы пришел Сын Божий, для этого должен был быть период подготовки, связанный с избранием Авраама, потом размножением потомков его, потом утверждением народа или созданием народа из его потомков, потом утверждением государства Израиля, закона Божьего, который получил свое развитие в израильском народе. И поэтому, когда мы говорим об этих процессах, то эти процессы или эти периоды, они имели свои особенности. Поэтому, когда мы говорим о Божьих законах, Божьи законы отличаются по своему характеру именно вот этой составляющей. Есть законы, которые связаны только с ним. Например, закон, касающийся его природы. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением». Или же «Господь Бог твой, Господь един есть». Это закон, который вечен, и он никогда не изменится. Или же «бойся Господа Бога твоего», «страх Господень». Это то, что связано с Божьей природой. Есть Божьи законы, которые регулируют человеческие взаимоотношения на период их земной жизни. Например, законы, связанные с семьей. Мы точно знаем, Писание ясно говорит о том, что брак закончится на земле. Семейные взаимоотношения не предусмотрены в вечности, их не будет. Там будет другой тип отношений людей. Поэтому все те законы, которые касаются семьи, например, то, что касается отношения родителей к детям, детей, детей к родителям, отношения мужа к жене, жене к, жены к мужу, все эти законы, они имеют временные пределы, то есть в тот период или в тот момент, когда человечество, люди, спасенные люди, они предстанут перед Богом и будут наследовать Царство Небесное, в то время уже брака не будет, и поэтому все эти законы, они уже не будут иметь смысла. Кроме того, есть законы, которые касались определенного периода в жизни израильского народа. Например, многочисленные санитарные законы, которые относились к периоду их жизни в пустыне и их жизни на этой новой для них земле, когда был этот процесс становления. Есть законы, которые характеризовали их социальную структуру. Бог определял города-убежища, определял определенный процесс, как относиться к тому социальному нарушению, к другому социальному нарушению. Есть законы медицинского характера. Так вот, сегодня, когда мы смотрим на весь этот список или все эти категории законов, мы можем их ясно сортировать. Вы можете, глядя на те заповеди, которые в Ветхом Завете, задать себе вопрос, связана ли эта заповедь с характером Бога? Если эта заповедь связана с самим Богом и с его характером, тогда становится все ясным. Да, эта заповедь неизменна, она и сегодня точно так же важна, как она была важна тогда. Если же эта заповедь была связана с израильским народом и с его периодом жизни, то эта заповедь, она закончилась тогда, когда завеса в храме разодралась, когда период окончился ветхозаветний после того, когда Бог открыл дверь спасения и совершенно изменил характер спасения. Обычно вот первую категорию заповедей, заповеди, связанные с Богом, называют так называемые, или относят к так называемой категории моральных законов. Так вот эти моральные Божьи законы, они, конечно же, вечны, и они остаются и сегодня. Здесь, правда, нужно сделать одно очень важное уточнение. Дело в том, что ветхозаветные заповеди, даже моральные, они имели совершенно другое предназначение. Они показывали Божьи стандарты, но они служили человеку напоминанием того, что люди никогда не могут их исполнить. И поэтому закон, моральный закон, осуждал человека. С той же поры, когда пришел Христос, и когда человек получает новую жизнь от Иисуса Христа в результате веры Его, вот тогда эти заповеди, они становятся для нас описанием Божьего характера, для того, чтобы мы могли наполняться Христом, для того, чтобы наш внутренний мир, он формировался все больше и больше, уподобляясь Христу. И для того, чтобы мы могли жить гармонично с Ним, прославляя Его. При этом наше спасение, оно совершено Иисусом Христом. И оно зависит не от того, сколько заповедей мы исполнили. Оно зависит от того, что Иисус Христос, этот совершенный человек, который прожил здесь праведную жизнь на земле, Он исполнил абсолютно все заповеди до единой, в совершенной форме. Он исполнил их ради нас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

дорогой мой Господь, я молю Тебя за детей своих. Сохрани, Господи, сохрани каждого из них. Поставь оград. Пускай милость Твоя не отходит от них. Храни их, Господи.

0: Христианские притчи. Виноградник Навуфея. У Навуфея, израилитянина, в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отвратил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею израилитянину и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань! Ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать, что Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей израилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему». «Так говорил Господь. Ты убил, и еще вступаешь в наследство?» И скажи ему, «Так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят Иезавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предал сабы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена, его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стихи с 1 по 29.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Я и дом мой. Служить Господу означает не только веровать в Бога или посещать собрания. Думаю, многим из нас приходилось кому-то служить, то есть исполнять свой долг, выполнять чьи-то распоряжения. К тому же, понимая, какую дадут за это награду, человек прилагает определенные усилия, старается качественно и вовремя выполнить порученную работу. Иисус Навин предложил народу избрать, кому служить – Богу или кому-то другому. Двум господам угодить невозможно. Мне кажется, что сегодня многие христиане, к сожалению, не придают надлежащего значения служению Богу. В наши дни мало кто утверждает, что Бога нет, и спрашивать, веришь ли ты в Бога, излишне, так как о Господе знают все. Но не все христиане, которые вступили в завет с Богом, могут уверенно и дерзновенно подтвердить: «Я и дом мой служим Богу». Чем же мы служим Господу? Думаю, над этими словами стоит задуматься. Служить – это значит выполнять то, что требует от тебя работодавец за согласованное вознаграждение. Нужно познакомиться с инструкцией и правилами, определить свои обязанности, иначе останешься безуспешным. Как же мы служим Господу? Возможно, кто-то скажет: «Я же посещаю собрание каждое воскресенье, слушаю Слово Божие и молюсь». Давайте подумаем над этими словами. Посещать собрание – это хорошо, но речь идет не об этом, а о служении. Собрание и служение очень отличаются. Собрания бывают разные, и люди собираются по разным причинам. Но мне очень хотелось бы, чтобы мы, христиане, приходили на служение. Если солдат не знает устава, он его не сможет выполнять и может быть за это наказан. Для нас, христиан, Бог дал свой устав Евангелия, и если мы хотим его исполнить, нам нужно его постоянно изучать. Апостол Павел писал такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. I say, whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 августа. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Екклесиаст, 5 глава, 8 стих. Сегодня многое говорится о том, что может быть полезно для отдельного взятого человека, для народа и для страны. Но в Писании четко написано, что превосходство страны в целом заключается в руководителе, который предан и заботится о своей стране. Мы действительно должны молиться, чтобы цари, начальствующие, люди, стоящие у власти, были преданы своей стране. Возлюбленные, эти слова обращены к верующим, потому что в Библии написано, что мы с вами цари и священники. Как царь вы можете приказывать и менять какие-то обстоятельства в духовном мире, как священник вы можете нести и хранить святость. Если мы действительно будем преданы своей стране, то сможем принести ей пользу. Господь желает, чтобы мы были преданы не только Его Слову, не только Ему и Церкви. Воля Божья в том, чтобы мы были преданы также народу и той стране, в которой мы живем. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

путь на Голгофу, как в небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут –

а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос — допрос.

которой грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, и сердце горит на нем.

0: слушайте радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 48. Начальнику хора, сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. «Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключит их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он подойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
3: Глава 2. Ты же говори то, что сообразно здравым учениям, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными.

0: Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 49. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние! Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя». И сделаю тебя советом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот, одни придут издалека, и вот, одни с севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить, и ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возвратил их? Вот я осталась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Глава 50. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания, плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете.

не могу я тебе отдать. Больше, чем дала ее мать, больше, чем дала ее мать в детстве.

но понять не могу я тебя никак. Как отец понимал.

совью, как гнездо при речной траве. Ты придешь в лучах солнца, в ночном дожде.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас. Сегодня вторник, с нами Николай Викторович Арефьев.
4: Приветствую всех. Утро для нас как бы стартовая площадка для наших встреч с людьми. Вы знаете, не каждую встречу мы можем обозначить как общение. Вот сегодня тема, она касается общения святых, но утро наше может быть праздничным, а может быть омраченным по той причине, что у нас впереди какая-то неприятная встреча. Вот, к сожалению, к величайшему сожалению, я не знаю, как у других, но у меня очень много неприятных бывает встреч. Знаете, как ты приходишь и понимаешь, что тебя здесь не ждали, но ты вынужден сюда прийти. Ну, например, мы не можем назвать встречу в МФЦ общением. Многофункциональный центр, да? Я пришел взять какую-то там или заказать какую-то там справку. Понятно, мне там никто... Люди работают, верно? И там другие, чужие люди, и мы сидим там, томимся в этой, под окошечком, ждем вызова своего времени, приходим к оператору. Оператор явно не рад тебя видеть, потому что, ну, у него свои какие-то проблемы есть. Но Господь Бог человеку дал вот этот необыкновенный, уникальный, ослепительный по своей перспективе дар общения. И люди, они ищут общение. И сказать, что современный мир, там новая социальная реальность, ну, бывает по этому поводу много мы умничаем, что люди там укрываются в свои квартиры. Нет, они ищут общение, но они его не находят. И Христос, вы помните, он пророчествовал, что не мир я принес на эту землю, а меч.
3: Разделение.
4: Да, отныне разделятся. И опять же, на какой почве? Я, ну, буквально размышлял на эту тему. Почему? Люди ведь не на теме Христа они разделяются. Чаще всего, даже более всего, Христос соединяет людей. И во Христе люди непримиримые в таком антагонизме, они соединяются и как-то находят общий язык. А так вот в этой жизни, где, казалось бы, можно было бы испытывать райское наслаждение в общении, противоречия. Противоречия в семье, противоречия в соседстве, противоречия на службе, противоречия на различных площадках, противоречия религиозные, мировоззренческие, и все это вот такое восстающее, как один философ сказал, что такая эпоха – война всех против всех, по любому поводу. И вот здесь открывается эта тема, такое предложение Христа.
3: Николай Викторович, немножко потерялась у нас связь с вами, судя по всему. Сейчас она восстановится, друзья, и мы продолжим наш диалог. Но если говорить о сегодняшней теме, то тема наша сегодняшняя называется «Действие благодати Божией в общении святых». Отсюда и, я так понимаю, речь Николая Викторовича о том, что общение нам необходимо, общение важно, и мы всегда томимся там, где этого общения не существует. Вот если у нас есть с кем пообщаться, хотя бы с одним человеком, не обязательно длинный разговор, не обязательно какой-то разговор исключительно назидательный. Это может быть даже для того, чтобы просто помолчать. И мы тогда хорошо себя чувствуем, себя ощущаем. Николай Викторович, опять ты на связи, сейчас я картинку выведу.
4: Да, я слышу на связи, и мы опять хотели бы качественное общение иметь и на уровне такой цифровой связи, но не всегда получается. Вот да, что интересно, если мы встретились в офлайне, да, вот мы живые, нас никто не может остановить, верно? Это у Павла, да, там в послании к римлянам есть такая фраза, он говорит: «Я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, там, ни высота, ни глубина, и никакая другая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе или не может разорвать нашего общения». Не может, потому что мы вкусили.
3: Но общение — это ж гораздо больше, чем просто передача информации с помощью звуковых волн из уст в уста. Общение гораздо глубже. Можно хорошо пообщаться, просто сидя, помолчав.
4: Соглашусь, Юрий Анатольевич, соглашусь. Помните, Петр сказал на горе Преображения: «Хорошо нам здесь быть».
3: Да.
4: То есть это атмосфера. Общение начинается с атмосферы.
3: А существует ли сейчас такая деноминация, которая тем и отличалась, что когда люди приходили в собрание, там не говорилось вообще ничего? Кажется, квакеры они назывались. И все сидели просто благоговейно молчали. Вот считалось, мы пришли в присутствие Божие, тут ничего не надо говорить.
4: Я думаю, это другая крайность. Все равно нам нужно как-то обозначить свое отношение друг к другу, верно? И что-то надо говорить. Здесь какой-то религиозный уже здесь ход такой интересный. Чтобы вообще, ну, просто сидеть. Да я и дома могу, мне лучше дома посидеть, помолчать, верно? Все равно, если ты находишься среди людей, ты будешь каким-то образом свою позицию выстраивать. Ну, как я буду молчать?
3: А я знаю еще одного человека, который... отказался, или вот он нашел группу людей, которые отказались от традиционных собраний. И это, кстати, течение довольно популярно было лет, наверное, 10, а может, 15 назад. Не сколько у нас, сколько за рубежом. И вместо собрания люди собираются, ну, во дворе, жарят котлеты там или шашлык там, разливают чай и просто сидят, общаются. Никто не проповедует, нет группы прославления. Вот появилось у тебя желание что-то сказать, сказал, появилось желание спеть, спел. Не появилось ни у кого никакого желания. Ну, поели, и то хорошо.
4: Ну, единственное, здесь как бы подоплека такая есть. Да хорошо, есть мясо, пить чай, там, у кого здоровье еще есть, есть мясо. Но дело в том, что ведь мы, одно из предназначений общения святых, это быть храмом Господним. А быть храмом Господним непросто. Угу. А быть камнями, которые живые камни, устрояющие Дом Божий, очень как непросто. И вот такие еретические направления, они во все времена раскалывали людей. Действительно, зачем что-то делать, если можно ничего не делать, верно? Появляются и у нас иногда такие течения, то есть какому-нибудь ветренник приходит: зачем все это надо, этот проповедник, это пение, это вся дисциплина, давайте проще, мы вот просто посидим там. И они называют это в духе, да. Вот будем пребывать в духе.
3: То есть, Николай Викторович, я так понимаю, что несмотря на то, что в общении есть такой необъяснимый феномен, который вырывается за рамки любых традиций, с другой стороны, нужна некая форма, которая общение делает общением, которая делает его приемлемым.
4: Да, правильное течение мысли. И эта форма, она требует усилий. Вот общение так никак, как, если общение пустить на самотек, так это будет лужа, которая рано или поздно протухнет, и все оттуда уйдут, если да. Не прилагать усилий.
3: Это как у нас один музыкант, опытный уже, наставлял молодых музыкантов, объясняя им, что такое форма, а что такое содержание. Он держал кружку кофе, вылил это кофе на пол, и говорит: вот смотрите, содержание без формы, а вот форма без содержания. Я захожу, а там лужа на полу такая, они все сидят на эту лужу, смотрят, назидаются в студии.
4: Ну да, теперь нужна швабра в данном случае.
3: Да, да, чтобы убрать это содержание, да.
4: Содержание в форму какую-то превратить. Блин. Да, ну так и есть на самом деле. Форма нас приводит в определенный порядок. То есть общение или наслаждение в общении не подразумевает какой-то вот беспредел. Что хочу, то и делаю, что хочу, то говорю. Все равно есть определенная этика общения, верно? Есть дисциплина взаимоотношений, есть старшие, а есть младшие, есть руководящие, а есть руководимые, есть женщины, а есть мужчины, есть старики, верно, а есть дети. И вот это все вместе привести в общение, которое даст человеку наслаждаться, не так просто. Мы иногда по своей неспособности создать то истинное общение начинаем людей делить на группы. Дети мешают, мы их отделили в какую-то, отправили в другую комнату. Молодежи скучно, они начинают клоцать своих телефонов. Мы им придумали какое-то занятие, да. Давайте его вот здесь позанимаем.
3: Мы формируем для них форму общения, которая им приемлема. И вот интересно, есть ли универсальная сегодня в церкви, которая подходит одинаково для всех? Для детей, для молодежи, для взрослых?
4: Я бы не так поставил вопрос. Если мы не достигнем этого универсализма, то грош нам цена. Ведь, по сути, мы противостоим конфликту между людьми. Но его быть не должно. И если вспоминать детские годы, вот еще наши родители не ходили тогда в церковь. Ну, там, 70-е годы, например. То для меня, как для ребенка, было наслаждением находиться в присутствии взрослых, которые общаются степенно. У них какие-то разговоры, они решают какие-то вопросы. Если это плотники, вот отец плотник, да, или столяр был отец, они обсуждают какие-то детали своей работы, какие-то новые эти проекты, вспоминают прошлое. Как брат мой старший говорит: «Ма, расскажи сказку». А сказка – это жизнь в 30-х годах. Юрий Анатольевич, сказка, да.
3: Да. Опять мы потеряли связь с Николаем Викторовичем, судя по всему. Прерывания связи с Горловкой могут быть, несмотря на то, что используем мы наш замечательный родной мессенджер Макс. Ну что ж, ожидаем соединения с Николаем Викторовичем снова. Друзья, а тем не менее, напишите, пожалуйста, как вы считаете, что такое общение для вас? Необходимо ли оно вам? Или вы комфортно себя чувствуете и без этого общения? Ну, Николай Викторович, вы снова на связи, а экран я сейчас выведу.
4: Я у

0: Это людей раздражало сильно. Он каким-то удивительным образом мог всех соединить вместе. Вы смотрите, в доме Лазаря Иисус что-то рассказывает, но мы говорим проповедует. Но мы представляем проповедовать, это проповедник вышел на кафедру, открыл книгу и начал нам какие-то читать параграфы. А Христос, он живые темы брал. Вот на ходу, вот что-то увидел, рассказал, объяснил, вопрос задали, и людей это, ну, живое общение по существу. Но, смотрите, Христос не позволял в живом общении людям гнуть свою линию. Он гнул свою в этом отношении. Приблизилось Царство Небесное. Он им говорит слова наставления, строгие очень слова. Атмосфера простейшая. Мария у ног Иисуса. С кухни несется запах жареного мяса, лука и всего прочего, и специй каких-то. Там же бегают дети. У меня где-то репродукция есть. Иисус проповедует в лодке. Ей уже 120 лет, эта репродукция. И там такая простота проповеди Христа. Он здесь серьезно рассказывает. Тут дети играются там с рыбками. Там старик задумчиво смотрит. Здесь молодой человек о своем чем-то думает. Вы помните, когда Павел проповедовал, а молодой человек заснул и упал, и разбился. Ну и такое бывает. Да? Всякое, всякое бывает. Но это по вопросу универсализма. Все-таки, но это не говорится о собрании, Юрий Анатольевич. Я хотел бы подчеркнуть, собрание – это собрание. То есть всему есть свое время, всему есть свое место. Есть время наставления, да, есть время хвалы, когда мы говорим об общении, как о храме. Мы дисциплинированы к тому, чтобы поклониться. Мы дисциплинированы к тому, чтобы покаяться, там, призвать к покаянию, верно? И это все общение. Но мы и к тому движемся, или с того начинаем, что мы универсально соединены друг с другом посредством благодати Духа Святого.
1: А вот нам Сергей пишет, он, например, считает, что слишком много слов в церкви, слишком много общаются, мало делают. Можно ли общаться через дела, или, может быть, здесь нет никаких границ в плане общения и не должно быть?
0: Через дела... Но дела нас могут... Нет, это неплохая тема, кстати, общение через дела.
1: Да. Ну, кстати, вот хороший вопрос поднял Сергей. Николай Викторович на него приготовил ответ, я уверен. Ну, а вообще, что для вас в общении главное? Скажите, пожалуйста, чтобы вас принимали, чтобы вас выслушивали? Или, может быть, чтобы в этом общении был какой-нибудь человек интересный? В общении для вас... Важны какие-то темы, которые вам интересны, или же вы готовы общаться на любую тему? Поэтому, друзья, вот если вас что-то интересует, пожалуйста, напишите. Вот Николай Викторович снова у нас на связи. Ну, ждем вашего ответа, Николай Викторович, по поводу общения через дела.
0: Я на чем остановился?
1: Общение через дела. Насколько это вот возможно?
0: Значит, смотрите, общение через дела – это общение через дела. Собрание – это собрание. И собрание не надо критиковать, там все на своих местах. Мы не так много времени придаем к тому, чтобы говорить. Хотя и критикуется, что мы много слишком говорим. Мы раз в неделю собрались, в лучшем случае, и служение длится 2 часа всего. Из этих двух часов минус прославление, минус паузы какие-то, чистый час наставления. Это не очень много.
1: Немного.
0: Но важно, чтобы... Да, это немного. Чтобы
1: Но, с другой стороны, когда столько людей собирается вместе, диакон думает, вот бы их всех сейчас на работу. Вот тут вокруг церкви подмести, мусор вынести, перекопать огород церковный.
0: Ну, по опыту служения церкви, вот церковная работа – это одно из таких общений наиболее приятных.

0: Что происходит во время церковной работы? Ну вот мы столько строек перешли. Одно время у нас была даже такая традиция, там, четверг – это рабочий день. Ну, когда людей было побольше, что-то там ремонтировали, убирали и общались одновременно. Понимаете, когда мы работаем, здесь открываются еще наши деловые качества. То есть люди есть, которые умеют говорить, а есть люди, которые умеют работать.
1: Да.
0: И мы начинаем уважать друг друга в работе. В работе. Да. У нас был, ну, вспоминая одного дедушку, он работал слесарем на марш-заводе, и, ну, такой несловесный был. И я бы не зауважал его, если бы я не увидел его в работе. Он при помощи ножовки по металлу разрезал 50-й уголок в 7 на 7 частей. И потом их сварил. И скромно стоял рядом. Двое других работников. Это все во время работы. И я это вижу, и люди это видят. И мы начинаем уважать друг друга. Юрий Анатольевич, одним сверлом, восьмеркой, они засверлили 400 дырок в металлическом уголке. Ну, подтачивали время от времени.
1: Мне кажется, это Господь укрепил сверло, не иначе.
0: Возможно, но это общение все.
1: Это общение.
0: Вокруг сверла. И в общении мы-то и помогаем друг другу, подсказываем друг другу. Иногда ссорятся люди во время работы. Но работа это хорошее дело. Или совместные какие-то наши проекты, миссии, евангелизации тоже сплочает.
1: Ну, вот здесь как раз Сергей говорит, что неплохо бы хотя бы воду раздавать на собрании. Вот уже дело. Хотя я скажу так, это по типу собрание по типу самарянки. Иисус просит у нее пить, а она ему воду, а он ей воду живую, как бы. И вот, но я заметил, что во многих церквях у пасторов есть вода, а пасторы уже живую воду раздают собранию. Но, соглашусь, если какое-то собрание может предложить каждому члену церкви бутылку воды, это неплохо. Почему нет? Жаждущие будут напоены. Во всяком случае, в этом есть какой-то вот такой прообраз.
0: Ну, в этом отношении пастыри церквей что делают? Они на входе в собрание ставят кулер с холодильником и сотня стаканчиков, и приходите все и пейте.
1: Да.
0: Никаких проблем.
1: А после собрания во многих церквях, особенно небольших, есть перекус, чай.
0: Да, чай, печенье – это также повод для того, чтобы…
1: Так что…
0: Да, просто, как говорится, хорошо нам здесь быть. Вот
1: да.
0: В собраниях еще в наших есть такая вот фаза. Например, у нас люди начинают собираться за час до собрания. Еще раньше приходят там операторы, музыканты, устроители и так далее. И я наблюдаю, как формируется вот эта благодать общения. Люди могут ни о чем там немножко там поговорить, кажется, постоять. Кто-то сидит задумчиво. И такая добрая атмосфера. Это также общение. Вроде как ни о чем, но мы с тем, что нам приятно быть здесь, поддерживаем друг друга. Уже тот факт, что мы пришли, это говорит о том, что я уважаю общение. Я ценю свое общение, я буду строить свое общение в том числе. И люди, которые ну, в какой-то корысти приходят в собрание, они исправляются также, они исправляются. И к ним снисходят. То есть разные люди в собрании. К ним снисходят, как-то относятся по-доброму. Но согласитесь, сегодня церковь христианская, община христианская, верно, одна из из тех формаций, их очень мало сегодня, где люди просто могут общаться. Вот чтобы приходить хотя бы раз в неделю. Кто может этим похвалиться? Какая партия, какой кружок? Да, люди там, спортсмены собираются для того, чтобы... Или болельщики собираются для того, чтобы поболеть за «Динамо», «Спартак» или еще какую-то там...
1: Ну, сегодня очень много общения ушло в онлайн. И есть целые игровые площадки, серверы, где молодежь общается друг с другом в основном онлайн, изредка раз в полгода, может быть, в офлайне они встречаются, ну, то есть так, в реальной жизни. Посмотрели друг на друга и опять убежали туда. Но общаются.
0: К сожалению, да, к сожалению, онлайн становится какой-то альтернативой для людей, но тем самым люди соглашаются, что они потеряли свое стремление к общению. То есть они сделали выбор. Там есть своя специфика в онлайне. В онлайне ты не посмотришь в глаза, да, как по-настоящему. В онлайне очень много такой безнаказанности. Человек никогда бы не стал хамить, ну, иногда бывает так, да, к сожалению, да. И в живом общении, потому что это, ну, может дорого стоить. А вот в офлайне можно какие-то замечания бросать, еще что-то. Вернее, в онлайне. В онлайне очень много лжи. И когда люди, общаясь в онлайне, встречаются вживую, они бывают шокированы. Это не тот человек, с которым я общался. Он совсем не тот, потому что там все гламурно, там все в картинках, там все в селфи, там все радостно. А вот перед тобой здесь такой серенький человечек, не, ну, такой посредственный весь, не намазанный ничем, без каких-то там рожек, ножек и всего того, что можно нацепить на себя в этом цифровом общении. И люди с этим, может быть, ну, они не говорят об этом прямо, но каждый человек, он тоскует о настоящем общении. И вот здесь церковь есть истинное общение, предлагаемое Христом.
1: Ну, согласитесь, Николай Викторович, вот когда мы сидим в церкви и говорим, ну, Иисус рядом с нами, Он незримо, Он где-то тут, Он или Он где-то там. А и другое дело, когда вот мы переживаем его прикосновение. Вот как будто он из онлайна пришел к нам в офлайн и обнял нас. И это ведь совершенно по-другому ощущается. Я думаю, что то же самое мы ощущаем, когда встречаемся друг с другом. Когда реально встречаемся друг с другом и реально общаемся. Разделяем хлеб. Как ты можешь разделить хлеб онлайн? Или чашу.
0: Ну, можно послать открытку или прислать подарок в одноклассниках, или еще тысячу этих открыток. Ну, это мало вдохновляет, и это не совсем по-настоящему.
1: Ну, опять же, это есть некий отложенный офлайн. То есть я прикоснулся к открытке, и ты прикоснулся к открытке. Мы как будто через открытку. Вот у нас есть посредник, который мы не разделяем, в общем-то. Так, в общем-то, просто это есть некая такая форма разлучения. А вот когда мы уже в собрании делим хлеб, и, кстати, вот хлебопреломление, можно ли его считать, ну, неким идеальным вариантом общения нашего и Христа? Или это что-то другое?
0: Ну, мы уже здесь, как говорится, затрагиваем мистическую сторону общения. И в том-то и разница между общением человеческим и общением в Духе Святом. Когда мы, используя определенные символы, призываем, ну, божественное лицо к себе. Вот здесь нечто открывается, ну, необыкновенное, и то, что невозможно больше нигде пережить, ценность нашего общения. То есть мы разламываем хлеб, мы провозглашаем его телом Иисуса Христа, мы его вкушаем и, опять же, провозглашаем действие Божьей незримой, сверхъестественной благодати. И нашу тему возможно оживить только связывая общение с действием божественной благодати, благодати Духа Святого. В противном случае мы просто будем иметь какую-то социальную платформу, какие-то социологические такие приемы на уровне Дейла Карнеги, да, как войти в доверие, как друг другу. Это элементарная человеческая этика. Ее надо исполнять однозначно. Но это все постольку поскольку. Потому что любая этика, она притворна, и она не приносит никому наслаждения. Мы нуждаемся в наслаждении общения. Вот такой формы общения, когда... Вы помните, в Евангелии иногда так проскальзывает, пришел Иисус, и люди изумились. Я думаю, как? Не просто они там с уважением его поприветствовали, они изумились. То есть они как-то воскликнули, вздохнули, подпрыгнули, еще что-то. Но что-то внутри них произошло, когда пришел Иисус. А мы читаем, где двое или трое собраны во имя Христа, там Он посреди нас. Как важно эти слова не превратить в какой-то такой чиновничий тезис или просто такую вставочку, которую лишь бы сказать. Нам важно изумляться, да? Входить в какое-то исступление. Вот еще такой момент. Когда таким образом собрание наше строится, и общение наше, ну, собрание, общение, мы отождествляем эти понятия все, тогда что-то происходит с человеком. Вот уходит грусть, какая-то тоска отодвигается. Люди начинают принимать решения серьезные во время действия вот этой благодати всей Духа Святого. И обновляются люди, совершенствуются люди, прощают друг друга, долги прощают, там еще что-то происходит во время собрания, когда действует благодать. Это, ну, не неизменное условие. А потом уже там работа, наставление, ну, да, уже истекающее, ну, на фоне чего, на фоне.
1: Да. У нас блок новостей по времени, а после мы вернемся, друзья. Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла.
2: позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Николай Викторович, вот есть такая формула, которую часто употребляют в церквях во время собрания, объявления, завершения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. А вот что подразумевается под этим самым общением?
0: Мы, во-первых, должны понимать природу благодати. Природу благодати. Ну, во-первых, сам Господь Бог принимает решение, чтобы излить свою доброту. Мы называем это любовью. Что раньше? Наша дисциплина или благодать Божья? Все-таки есть условия, по которым мы входим в благодать Духа Святого. Есть условия. И Христос эти условия продекларировал в Евангелии. И завершая таким образом собрание, мы свидетельствуем о нашем желании находиться в благодати Духа Святого. Хорошо нам здесь быть. Как бы формально произносится эта приставка к молитве «Отче наш», но мы говорим об этом искренне, и это наше намерение. О чем говорит это намерение? Что без непосредственно благодати Духа Святого наше общение не может нас выстраивать, не может нас наполнить радостью, не может нас совершенствовать. Мы не можем исполнить заповедь о любви, если нет благодати Духа Святого. О нем сказал Иисус, что он утешитель. Тот, который что-то совершает с человеком, для того, чтобы изумиться, нужно принять какую-то меру Духа Святого, и опять же в собрании. Это неизменное условие. Действительно, человеку, может быть, удобнее было бы одному. А Господь ставит непременное условие. Первое послание Иоанна, Мы читаем в первой главе: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Это условие. Люди, желающие и исполняющие это намерение ходить во свете, собираются вместе по повелению Иисуса Христа. «Имеем общение друг с другом». И дальше написано: «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Одно из целей нашего общения, опять же, под влиянием Духа Святого. Дух благодати, и его еще мы называем Духом умиления. Дух Святой, он работает с ожесточенным сердцем. В мире сердце ожесточается человека. В общении и общении Святого Духа со всеми нами. Что-то у нас внутри происходит. И это уровень неприродный. Здесь нет никакой психологии, нет внушения. Это действие Господа Бога невидимого. Мы говорим о исполнении Духом Святым. Вот ценность наших общений и собраний в том числе, когда мы входим в присутствие Духа Святого. И здесь у нас есть примеры. Есть примеры и в Старом Завете, есть примеры. Со Старого Завета я предложил бы в пример война в Самарии, пророк Елисей и царь Ахав. Значит, голод, атмосфера крайне напряженная, взрывоопасная. В это время, когда люди съели все, что можно, всю органику съели, включая голубиный помет, почти поели весь. И в это время я понимаю, что в Самарии был дом молитвы, известный всем. Храм был в Иерусалиме, а в Самарии дом молитвы. И в этом доме молитвы проходило собрание святых, среди которых там, лидером был пророк Елисей. И когда царь вошел в такое раздражение, он принял решение даже казнить Елисея. Елисей говорит о каком-то Господе Боге: здесь голод. Понимаете? Что происходит дальше? Это о благодати. Смотрите, в чем преимущество собраний наших. Хорошо, что не пришли времена слишком тяжелые, но они когда-то придут, и они придут и везде, и в Краснодар они могут прийти, но мы не можем с этим не согласиться. Где спасаться? И спасаться не только от голода, спасаться от ожесточения, спасаться от зверства собственной натуры человеческой, жестокой. И царь идет в дом молитвы, а в доме молитвы атмосфера совершенно другая. И когда он переступает порог, с царем что-то происходит. Он не такой уже яростный. Он обмяк буквально. И он получает от пророка слово от Господа. В доме Господнем звучит Слово Божье. Если мы нуждаемся в Слове от Бога, лично каждый из нас, мы его получим в Доме Господнем, в общении святых. Мы получим многоразличным способом. В мысли ли оно придет, или проповедник расскажет, или в песне пропоют его, или просто какой-то товарищ подойдет и скажет: слушай, я тебе хочу сказать вот это и вот это. Так, промежду прочим, и ты получишь это откровение, когда ты его ищешь. Царь искал. И он нашел, его сердце умилилось. Умилилось сердце разъяренного Саула, который гнался за Давидом, и он попал также в дом молитвы. Там сон пророков был, и вот эта атмосфера благодати. Необыкновенная сама по себе атмосфера. Я не пойму, как она, я не знаю, как она, но она действует. То есть мы преображаемся и приходим в это исступление, когда буквально человек отрывается от земли. двигаясь к небу. И это атмосфера. Общение Святого Духа со всеми нами. Но смотрите, Дух Святой, он не будет общаться с противными сторонами, как бы, да? Как он может? Он общается с нами в единстве.
1: С этими общаюсь, а с этими не общаюсь, да?
0: Ну да. И он нас наставляет на объединение, как бы, на примирение в том числе.
1: Чтобы... Но это нормально, если Дух Святой в одном и том же собрании одного обличает, а другого утешает. И один это, плачет, это а другой радуется.
0: А может быть, плачет он от радости, верно? Плачет. Или, бия себя в грудь, помните, мытарь в храме. Почему он так себя вел, интересно? Первое, он пришел в смирении в храм. Ему нечем там хвалиться. Он пришел, как опустошенный сосуд, блаженный, нищий духом. И он был наполнен. То, что он говорил эти несколько слов, не логика его произносила. Это не его душевный порыв. Он говорит, будь милостив, Господи, ко мне, грешнику. Только умиление сердца Духом Святым воспроизводит в нас покаяние. И говоря о покаянии, я не ограничиваюсь призывом к покаянию людей, которые пришли вот новые с улицы, или мы их пригласили. Продолжая эту мысль, в первом послании Иоанна, 1 главе, апостол говорит следующее, опять связывая это с общением. Для чего нам нужно общение? Чтобы нас там, кровь Иисуса Христа очищала нас от всякого греха. Это власть общения. Непростая фраза здесь и непростое действие. Как кровь Христа может очистить меня от всякого греха? И что происходит во время очищения от греха, общения Святого Духа со всеми нами, заявляем мы. И все это воспроизводится в общении святых. Если ты уже пришел в общение святых, то в данном случае ты продемонстрировал и продекларировал свое смирение. Ты в смирении пришел, как тот же мытарь. Нам не обязательно отягчаться какими-то там страшными грехами. Иногда недостаток веры уже в глазах Божьих человека делает грешником. Не всегда люди благодарят Господа Бога, когда должны они это делать. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, а исповедуем мы по влечению нашего сердца, нам не обязательно в собрании подниматься и рассказываться, что и где, и как я, и перед кем, и сколько сделал. Это вынеси только сумятицу приведет в собрание. Но сокрушенное сердце, такой смиренный взгляд пред Господом, он воспроизводит сверхъестественное действие на сердце человека, на волю его, на душу его, Духа Святого. И тогда человек сокрушается, он начинает сам для себя понимать свое собственное положение и раскаиваться пред Господом. А раскаяние, оно и мотивирует нас к последующей святой жизни, совершенной этой жизни, но под действием Духа Святого. Это мы еще в плоскости вот этой фразы, завершающей молитву «Отче наш» и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.
1: Но мне кажется, много хороших общений, но только в церкви бывает именно это общение, общение Святого Духа. И, наверное, мы всегда должны это понимать и учитывать. То есть мы приходим общаться не только друг с другом, мы приходим общаться друг с другом в его присутствии.
0: Да, и это нас дисциплинирует.
1: Но только ли, может быть, по-настоящему и утешает.
0: Потому и вдохновляет.
1: Что... И вдохновляет, да. И, наверное, то, что как раз делает нас теми, о ком апостол Петр пишет, «Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть это невозможно. Невозможно войти в это священство, не побывав в общении святых. Можно так сказать? Там, где Дух Святой вот что-то с нами производит.
0: Ну, хорошая мысль затронута о царственном священстве. Дело в том, что миссия царственного священства – это не есть вопрос нашего желания и нежелания. Миссия царственного священства, она открывает церковь как храм Духа Святого. А храм, он какие выполняет, какое предназначение выполняет? И здесь не вопрос, я хочу или я не хочу, это так должно быть, это естественно, это природно в Боге, чтобы Ему поклонялись. Прежде всего, начало всего, есть поклонение Господу Богу. И когда я эту доктрину принимаю для воплощения ее в жизнь, тогда я себя соотношу с царственным священством, которому оказана высочайшая честь сегодня, вот предназначение нашего собрания, нашего общения, нашего поклонения, славословий наших. Это царственное священство и храм Господний, даже не в храме, а как церковь есть храм. А храм, он уже представлен какими-то различными качествами, миссиями, процессами и прочим. И когда мы вместе собираемся, то мы являем из себя служение храма. И здесь есть очень важное благословение храма. То есть благословение храма. Благословение храма, прежде всего, это защита храма Господом. Это наполнение хлебом храма Господом. Господь, вот прямая есть связь. И церковь Христа по определению храма, она до его второго пришествия не уйдет в подполье. Бывают какие-то моменты по местам, да, когда людям приходится какие-то принимать меры предосторожности, но до конца, пока земля и дела на ней не сгорят, будет восхищена церковь, которая является храмом Господним, которая открыто благовествует. Ей не нужно. Ну, а сегодня какие мы катакомбы уйдем, Юрий Анатольевич? Сегодня мы все на андроидах сидим, андроидами живем и андроидами потакаем. Мы все открыты. И я понимаю, что в свете последнего времени люди, которые не то чтобы сознательно, а с намерением и желанием строят общение, являются частью общения, они у Бога под особенным присмотром.
1: Я просто думаю, я наблюдаю в книге «Деяния апостолов», где постоянно ищется общение. Вот апостол Павел, он направляется в Иерусалим, представить апостолам Евангелие, да, вот как он его понял, как он его принял. Он ищет, он подает, и они ему подают руку общения. После этого его служение радикальным образом меняется. Он становится апостолом всей Римской империи. То есть это важно. Когда мы находимся в общении святых, тогда наша миссия начинает выполняться по-настоящему, полноценно.
0: Мы начинаем двигаться, есть такая фраза, двигаться в дарах.
1: Тоже
0: в дарах Духа Святого. Человеку, некоторым людям хотелось бы как бы отделиться от общины, где-то одному быть в каких-то в скитах, да, или в пустынях, в горах. Но есть такое понимание общения с Господом Богом. Но в Евангелии так не сказано для нас. В Евангелии мы соединены в общении, соединены в дарах Божьих в том числе. Это наше предназначение.
1: Значение любви или вот братолюбия в общении. Ну, если говорить, наверное, о практической стороне, что это? Ведь нередко мы друг другу бросаем любовь как некий упрек. Вот тут нас любят, а там не любят. Или наоборот, тут нас не любят, а там где-то нас любят. И почему нас не любят? И почему нас не любят так, как мы хотим, чтобы нас любили? А мы будем любить их, как мы хотим их любить. Вот, в общем, как здесь нам разобраться, Николай Викторович?
0: Разобраться непросто, потому что все требуют любви. Еще за одну фразу я Павла зацеплюсь. Господь производит хотение и действие по своему благоволению.
1: Да, есть такое.
0: По-человечески, ну как мы любим? Мы отвечаем взаимностью на взаимность, правильно? То есть так, ну, это естественно в человеческой среде. Ко мне относятся нормально, я отношусь нормально. Если я иду по рынку, останавливаюсь возле прилавка, там такой, ну, умилительный человек, и он мне все рассказывает, я уже не могу что-то у него не купить. Правильно? Я отвечаю взаимностью. И напротив. Но говоря о любви, которой учит нас Христос, это любовь немыслима без вдохновения Духа Святого. Она мотивирована, мотивирована не потому, что я обязан, а потому, что это вдохновение, ну, как бы реализуется, реализуется. И смотрите, когда в собрании люди нацелены на любовь, и они имеют такую установку, то есть один человек пришел с проблемами, да? Другой пришел с вопросами. Третий пришел с претензиями, четвертый пришел с реформами, а остальные все пришли с целью, как я могу сделать вот наше общение лучше. Я наблюдаю за людьми перед собранием.
1: Лучше бы ты пришел с печеньками, чем с реформами. Может быть, сделал бы больше.
0: Совершенно верно. Приходит один человек и тихонечко ставит букетик неказистый такой цветов там возле кафедры. То есть он такую для себя установку поимел. А другой пришел и поставил ведерко с яблоками на входе. Ну, у нас, ты же был у нас в доме молитвы, да?
1: Ну, да.
0: Там все просто. А четвертый просто улыбнулся. И вот это нас созидает. Созидает любовь, которая Духом Святым зажигается внутри. И в таком случае любовь приносит человеку, ну, неимоверно такое удовлетворение, что я вот этом в доме Господнем какую-то свою малую толику, эту песчинку любви я положил. Только так строится общение.
1: Ну да.
0: И
1: да.
0: Мы достигаем этого, Юрий Анатольевич. Хоть нас критикуют, хоть нас, мы, может, мало что-то там делаем, но все равно из дня в день, из года в год люди становятся добрее. Вот в церкви я вижу, как их, ну, благословляет Дух Святой, как Он их выстраивает. И те, которые были невыносимые когда-то, а сегодня они преобразились как-то. Вот преобразились. Есть, ну, разные есть люди. Хорошие и разные, верно. Но тем не менее...
1: С каждым ведром яблок они становились все лучше и лучше.
0: Да, и с каждой печенкой, с каждым стаканом воды. Ну, стакан воды, как бы праздно сказано. А если учесть, что у нас нет канала, подающего воду в наши резервуары, то тема воды по-другому совершенно звучит. Или, например, сегодня, ну, какое приветствие, ну, меня вдохновляет, или я могу вдохновить. Приехал брат в общении там, в собрании, а я ему 10 литров бензина в канистрочке, Юрий Анатольевич. Как тебе такое приветствие?
1: Ну, я недавно наблюдал, как у нас один брат, ну, один пастор делился с другим пастором. Так, там бочечка была, там не то что канистрочек.
0: Но это и есть любовь? Или та же вода? Чтобы в кулере была чистая вода прохладная, она откуда-то должна взяться, эта вода, верно?
1: Да.
0: Ее кто-то привез, кто-то поставил, кто-то позаботился, подсуетился. И это нас созидает в общении. И чем больше мы проявляем любви, тем больше мы зависим от любви. Эти переживания, они глубоко врезаются в сердце, и человек желает еще раз пережить мгновение любви. В малом или в большом. Где-то промолчал, а это уже любовь. А где-то сказал.
1: На хорошей ноте заканчиваем наш эфир.
0: Ну и пусть эта нота нас строит в общении. Если кто-то, может быть, разочаровался в общении, ну не берите в голову ничего ненужного. Общение – это Христос. Это восстанавливает. Да поможет нам Господь и в этот день найти общение и быть в этом общении.
1: Всем благословений. Увидимся.
0: Хорошего дня.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть они на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
7: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим.

и хвалы. На тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден, говоря за спиной: ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет, от рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет. На тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа, силу, как черепок, иссушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалит сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение, и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народам грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Уганда. Страна, богатая своей природой, чего только стоит невероятной красоты озеро Виктория, в котором берет свое начало великая река Нил. Национальные парки, в которых обитают жирафы, бегемоты, львы и гориллы, мечтает посетить любой путешественник, побывавший в Африке. Уганду так и называют «африканская жемчужина». Также прекрасна и национальная кухня страны. В жаркой стране с множеством пальм странно было бы не есть их плоды. Бананы, которых существует более 20 разновидностей. Их и жарят, и парят, и варят, и делают из них напитки. Не обходят стороной уганцы и зерновые. Рис и кукурузу также едят картофель, ямс, бобы, зелень и фрукты. Но королевой стола считается маниока, или, как его называют в Уганде, маниок. Хлеб готовят на сковороде. Это традиционные лепешки чапати, которые делают из пшеничной муки, воды и соли. Подают их обычно завернутыми в газету, чтобы человеку, который их купит, не нужно было мыть руки. Пошо – это главное блюдо кухни Уганды. Оно состоит из мелко измельченной белой кукурузной муки, смешиваемой с кипящей водой, пока она не станет твердой. Это тяжелая пища, которая, однако, очень ценится здесь за ее способность утолить голод. Лювомбо – это мясо, запеченное в банановых листьях. Оно одновременно и королевское блюдо, и довольно распространенное для приготовления, особенно в праздничные дни. Первоначально лювомбо было создано в 1887 году личным шеф-поваром короля Уганды Мванга II в конце 19 века. Матуке – вездесущее блюдо в Уганде. Это тушеное мясо обычно подается на завтрак. Лук, помидоры, перец, баклажаны, кабачки и зеленый перец объединяют в сковороде до образования густого соуса. К смеси добавляют зеленые овощи или бобы, затем очищенные зеленые бананы и воду. Тушеное мясо готовят до тех пор, пока бананы не станут нежными и не пожелтеют. Каждое племя, эпоха и существовавший режим правления привели к тому, что культура Уганды впитала в себя чужие национальные ценности. Страна может гордиться роскошными национальными костюмами, танцами, оружием и общественным укладом и оригинальными мотивами кампальского звучания. Брачные традиции в стране остаются неизменными в течение уже долгого времени. В Уганде семья жениха обязательно дает выкуп за невесту. Как правило, это мелкий или крупный скот. В случае развода семья невесты обязана его вернуть. В связи с таким положением вещей разводы в Уганде случаются крайне редко, потому что никому не хочется лишаться своего имущества. Брак считается общественным долгом и жизненным ритуалом, участие в котором обязательно. Тот, кто не подчиняется этому требованию, считается мятежником, преступником и проклятием для общины. Брак и продолжение рода – единый процесс. Одно не может существовать без другого. После того, как семьи договорились о браке, невесту запирали в доме, освобождая ее от всей домашней работы. С этого момента и до самой свадьбы она должна была сидеть дома и плести корзины. Такое занятие считалось легкой и безопасной работой. Жениха тоже очень берегли. Ему запрещалось пользоваться ножом и другими режущими предметами, выполнять тяжелую работу, обрезать деревья и даже переходить реку. Такие предосторожности соблюдались неукоснительно до самого момента свадьбы. А уж гуляли на торжестве по нескольку дней с обязательным привлечением священников. Самая популярная религия Уганды – христианство. Причем соотношение приверженцев католической и протестантской веры одинаково. Мусульман немного, всего 12%. Уганда является многонациональным государством. В ней проживает огромное количество племен и разных народностей, которые в большей степени являются сторонниками язычества, анимизма и шаманства. Христианские религиозные организации в основном занимаются благотворительностью, участвуют в развитии образовательной и медицинской инфраструктуры и пользуются значительным авторитетом среди населения. Однако не проявляют заметной политической активности, кроме попыток привлечения дополнительного внимания к гуманитарным проблемам. Угандийцы – это прям инопланетяне, жизнерадостные, открытые и всегда улыбающиеся. Они не побегут за туристом, предлагая местные сувениры, но обязательно засмеются и помашут рукой, называя тебя «маунгу», что значит «белый».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
2: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой. И он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, январь и мороз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Лискво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

против которого имеет тяжбу. Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» 17 глава. В чем же они, правда и суд? Бросить одинокого человека, даже если он выжил из ума, бросить с поводом и без повода, лишь бы бросить, потому что его оставил Бог, как это мы видим в случае с Иовом, выслужиться перед святостью Божией? Не кажется ли вам, что, принимая на себя роль адвоката в Бога, как это сделали друзья Иова, мы автоматически становимся обвинителями людей? Не в этом ли наше заблуждение? А может, эти братья наши меньшие на нас и оставлены, чтобы мы могли им явить Бога? Парадокс в том, что человек в большинстве случаев заступается за тех, кто в защите не нуждается, и крайне редко поддерживает слабых, больных, бедных. Вероятно, отстаивая интересы более сильного, человек сам рассчитывает на его защиту. Не потому ли мы так часто примыкаем к большинству? Так не в этом ли признак нашей слабости? Не дается ли сила для помощи слабым? Не для того ли Есфирь и достигла достоинства царского, чтобы заступиться за свой народ? Не потому ли некоторым даны авторитет, влияние в обществе, чтобы, пользуясь своей доброй репутацией, они могли помочь кому-то подняться? И не сильные ли должны сносить немощи бессильных? И не благообразные ли наши, имеется в виду члены тела, более благовидно покрываются? Люди встают на защиту незыблемых истин, существующих тысячелетиями, прославляют уже известные и устоявшиеся авторитеты, инвестируют в мощные стабильные компании, которые и без их вложений будут продолжать развиваться, в то время как в тех местах, где их голос и помощь крайне необходимы, они предпочитают отмолчаться, боясь риска, разумеется, загубить свою репутацию или потерять материальные средства. В мире религии также есть свои теплые местечки, седалище Моисеева, папство, наместничество и так далее. И потому титул преемника является наиболее лакомым куском. Оказавшись во главе религиозного движения, лидер даже не замечает, как впадает в соблазн стать не заступником людей, но защитником истины от людей. Чувство избранности отдаляет его от мира во имя хранения священных преданий. Становится непонятным, как же Христос за преступников сделался ходатаем, то есть заступником. Ему что, больше некуда было себя расходовать? Разве это не прямая угроза его репутации водиться с низшими слоями общества, даже более того, с людьми презренными в обществе и недостойными его? Разве не нашлось более благородных задач, ради которых можно было бы предложить себя в жертву? Если бороться, рисковать, подвязаться, так за вечное, если страдать, так за Бога страдать, не за людей же. Если умирать, так в крайнем случае за благодетеля, за праведника. Но как же так? Святому заступаться за грешного? Разве он от этого не становится грешным сам? То есть защита виновного разве не является признаком соучастия в его преступлении и прямым нарушением кодекса святости? Покрывая своим достоинством недостойного, разве он сам не становится от этого презренным и недостойным чистых людей и Бога прежде всего? В чем же роль заступника? Нет, Христос не становится поручителем за доброе поведение, обратив

Душившегося грешника. Отнюдь. Он не гарантирует этого и не закладывает себя за человека, он не веряет себя в руки человеческие. Он, я пытаюсь сказать, ходатайствует, то есть заступается всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 августа, и тема сегодня «Кого вы любите?» А кого любите вы? Апостол Павел написал Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Вы стали нам любезны». Любезны – перевод греческого слова «агапе». И слово «агапе» – одно из самых труднопереводимых слов в Новом Завете, потому что содержит много смысла и эмоций. Оно описывает человека, который видит нечто удивительное. Он видит объект, и это заставляет его остановиться. Он хочет рассмотреть. То, что он видит, вызывает в его сердце такой глубокий отклик, что он просто замирает в изумлении. Это слово использовали в древнем мире для описания людей, которые высоко ценили искусство. Когда знаток искусства видел хорошее произведение, он останавливался, делал паузу. Он находился под сильным впечатлением от увиденного. Его сердце было наполнено трепетом и восхищением. Вот откуда произошло слово «агапе». Это означает, что когда мы видим брата или сестру и понимаем, что они являются новым творением во Христе, ух ты, это должно вызывать агапу в нашем сердце. Любовь, благоговение, признательность за то, кем они являются. Мы должны любить других Божьей любовью агапы. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 18 августа. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Екклесиаст, 5 глава, 8 стих. Сегодня многое говорится о том, что может быть полезно для отдельного взятого человека, для народа и для страны. Но в Писании четко написано, что превосходство страны в целом заключается в руководителе, который предан и заботится о своей стране. Мы действительно должны молиться, чтобы цари, начальствующие, люди, стоящие у власти, были преданы своей стране. Возлюбленные, эти слова обращены к верующим, потому что в Библии написано, что мы с вами цари и священники. Как царь вы можете приказывать и менять какие-то обстоятельства в духовном мире, как священник вы можете нести и хранить святость. Если мы действительно будем преданы своей стране, то сможем принести ей пользу. Господь желает, чтобы мы были преданы не только Его Слову, не только Ему и Церкви. Воля Божья в том, чтобы мы были преданы также народу и той стране, в которой мы живем. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Амен.
1: Радио «Пилигрим».
2: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господи, мы не просто согласны, мы хотим петь имени Твоему Всевышнему. Ты достоин славы, достоин всей хвалы, Ты творящий чудеса, Ты наполняющий, Ты созидающий в нас своем.

0: духовного наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 августа. Не забывайте о Божьих обещаниях. Итак, Авраам, который долго ждал и был терпелив, получил в лице родившегося сына Исаака в качестве залога будущих благословений обещанное. Послание к евреям 6:15. Расширенный перевод Библии. Бог дал Аврааму обещание о наследнике, но ему пришлось ждать гораздо дольше, чем он мог предположить. В сегодняшнем стихе сказано, что Авраам долго ждал и был терпелив. Я уверена, что в течение этого времени ожидания он должен был не раз напоминать себе об этом обещании. Когда нам приходится долго чего-то ждать, мы начинаем сомневаться в том, что действительно слышали что-то от Бога. Возможно, вы ждете ответа, и вам необходимо напоминать себе о том, что обещал вам Бог. Когда сомнения и неверие охватывали Авраама, он благодарил и хвалил Бога. Когда дьявол нападает на нас, мы не должны бездействовать. Мы должны переходить в ответное наступление и отражать его ложь, вспоминая Божье Слово и данные нам обещания. Произносите их вслух, размышляйте над ними, напишите их. Бог велел Аввакуму записать свое видение на скрижалях, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог легко прочитать это. Смотрите книгу пророка Аввакума 2:2. Возможно, это была ветхозаветная версия доски объявлений. «Сражайтесь добрым подвигом веры» — первое послание к Тимофею 6:12. «И держитесь своего исповедания. Как бы вы ни чувствовали себя в эту минуту, не сдавайтесь, потому что Бог верен. Подобно тому, как Он в нужное время исполнил обещание, данное Аврааму, Он исполнит то, что обещал вам». Божье слово на сегодня. Когда вы общаетесь с друзьями, не говорите о том, как вы себя чувствуете. Лучше поговорите о том, что сказано в Божьем слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Поаплодируем мы все с вами.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследования началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

ломая крылья.

спасении, определяет его эффективность жизни, определяет его взаимоотношения с другими людьми в огромной степени. Поэтому в этом, конечно, очень важно разобраться. Ну, начнем мы, наверное, с понятия ложное или истинное чувство вины. Эти два понятия нужно отличить или можно отличать только в одной плоскости. Ложное чувство вины – это ощущение вины тогда, когда человек не виноват. То есть, когда вины нет, а ощущение есть. Вот это и будет ложное чувство вины. Его, конечно же, можно определить только сравнивая то, что человек сделал, со Священным Писанием. То есть, если Бог, Божья истина осуждает нас, вот тогда мы и должны чувствовать себя виновными. В этом единственный критерий. И здесь может быть две проблемы. Одна проблема – человек может ощущать вину тогда, когда Писание не говорит совершенно и не считает его виновным. Это одно ложное чувство. Есть второе ложное чувство, когда человек, наоборот, не ощущает вину, тогда, когда он в действительности виноват. И обе эти проблемы имеют достаточно серьезные последствия. То есть нам нужно приводить свои ощущения в соответствии с тем, что говорит Священное Писание, просвещая их Священным Писанием. Но это явление имеет еще и другую грань, и другое измерение. Когда мы говорим о ложном чувстве вины, это может быть еще и чувство вины по неправильной причине. Оно может быть основано на фактах или на том, что только кажется, на воображении. Но самое главное – это причина, которая движет человека в этом ощущении вины. Во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, апостол Павел различает эти два типа вины. В 10 стихе он говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». То есть представьте себе, человек сделал что-то неправильное, что-то плохое, и он ощущает вину. Он может ощущать вину по правильной причине, которая приведет его к хорошим результатам. И он может ощущать вину по ложной причине, которая приведет его к смерти, здесь написано. То есть она будет подавлять его, она его будет приводить все больше и больше в состояние уныния, и в конце концов цель дьявола – привести человека к смерти. Так вот, разница между этим в следующем. Первую печаль апостол называет печалью ради Бога. То есть, когда человек понимает, что то, что он сделал, является нарушением Божьего стандарта, и ему стыдно перед Богом. Когда человеку стыдно перед Богом, тогда есть выход. Тогда написано, что это производит покаяние ко спасению. То есть тогда, когда мы видим себя виновными перед Богом, и мы идем к Богу, и мы у Него находим решение этой проблемы. В чем это решение? Решение проблемы в Голгофском кресте. Написано в первом послании Иоанна: «Кровь Иисуса Христа, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И дальше написано: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Христос пришел, чтобы снять с нас вину, настоящую вину, вину, в которой мы в действительности виноваты перед Ним. В этом преимущество всякого спасенного верующего, всякого спасенного человека. Есть другое состояние человека. Есть состояние, когда человек что-то сделал. Его не столько беспокоит, как к этому относится Бог, сколько беспокоит то, что он этим самым подорвал свое имя, что его слава пострадала, его имидж поврежден тем его поступком. И когда человек будет движим вот такой виной, такая вина обязательно будет деструктивно действовать на человека. В действительности, выход из такой вины только один. Только в себе внутри признать и отказаться, что я в действительности не только такой, какой, что я сделал, а я в действительности хуже этого.

0: И тогда, когда мы отказываемся от того, чтобы как-то оправдываться перед людьми, вот только тогда мы можем прийти к Богу, и мы можем признать, что нам нужно одобрение и утверждение, полученное от Бога, а не от людей. В этом была проблема фарисеев. Они сами постоянно ходили друг перед другом, а не перед Богом. И других людей, которых они учили этому же. Вот почему они постоянно выставляли себя как очень праведных, как очень продвинутых религиозно. Вот почему они установили систему, которая подавляла всякого человека, который согрешает, вместо того, чтобы помогать ему освобождаться от вины. И у нас сегодня есть выбор. Мы или подойдем к нашей вине и к вине окружающих нас людей с точки зрения Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы освободить от вины, освободить от греха. Или же мы будем подходить с точки зрения человеческих ценностей, человеческого самоутверждения, человеческой претензии на значимость. Одно положение очень радикально отличается от другого. И вот только то, о чем сказано здесь, печаль ради Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. Только это является правильным подходом к вине или к чувству вины. И только это по-настоящему позволит каждому из нас освобождаться от вины и от ее ощущения.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте слово.орг. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. При раскопках города Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 10. На небо свои устремляю я взоры. Душа моя к Богу живому стремится. Враги же хотят, чтобы она, словно птица, взлетела.

праведным в сердце стрелять в темноте и кровью святых омывать свои руки. Когда же разрушены все основания, что сделать сумеет помазанник Божий?

Всем испытания. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры их доля из чаши. Но праведник будет всех выше и краше, ибо во всем знает время.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Тебя прославься над всей этой землей, Господь. Благослови наш город, Отец. Пусть Царство Твое распространится на всей этой земле, Господь. Хвала Тебе, Иисус. Мы склоняемся.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Лискво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

Бывают дни, когда враг наступает. Бывают дни, когда боль.

0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас. Сегодня вторник, с нами Николай Викторович Арефьев.
1: Приветствую всех. Утро для нас как бы стартовая площадка для наших встреч с людьми. Вы знаете, не каждую встречу мы можем обозначить как общение. Вот сегодня тема, она касается общения святых, но утро наше может быть праздничным, а может быть омраченным по той причине, что у нас впереди какая-то неприятная встреча. Вот, к сожалению, к величайшему сожалению, я не знаю, как у других, но у меня очень много неприятных бывает встреч. Знаете, как ты приходишь и понимаешь, тебя здесь не ждали, но ты вынужден сюда прийти. Ну, например, мы не можем назвать встречу в МФЦ общением. Многофункциональный центр, да? Я пришел взять какую-то там или заказать какую-то там справку. Понятно, мне там никто... Люди работают, верно? И там другие, чужие люди, и мы сидим там, томимся в этой, под окошечком, ждем вызова своего времени, приходим к оператору. Оператор явно не рад тебя видеть, потому что, ну, у него свои какие-то проблемы есть. Но Господь Бог человеку дал вот этот необыкновенный, уникальный, ослепительный по своей перспективе дар общения. И люди, они ищут общение. И сказать, что современный мир, там новая социальная реальность, ну, бывает по этому поводу много мы умничаем, что люди там укрываются в свои квартиры. Нет, они ищут общение, но они его не находят. И Христос, вы помните, он пророчествовал, что не мир я принес на эту землю, а меч.
0: Разделение.
1: Да, отныне разделятся. И опять же, на какой почве? Я, ну, буквально размышлял на эту тему. Почему? Люди ведь не на теме Христа они разделяются. Чаще всего, даже более всего, Христос соединяет людей. И во Христе люди непримиримые в таком антагонизме, они соединяются и как-то находят общий язык. А так вот в этой жизни, где, казалось бы, можно было бы испытывать райское наслаждение в общении, противоречия. Противоречия в семье, противоречия в соседстве, противоречия на службе, противоречия на различных площадках, противоречия религиозные, мировоззренческие, и все это вот такое восстающее, как один философ сказал, что такая эпоха – война всех против всех, по любому поводу. И вот здесь открывается эта тема, такое предложение Христа.
0: Николай Викторович, немножко потерялась у нас связь с вами, судя по всему. Сейчас она восстановится, друзья, и мы продолжим наш диалог. Но если говорить о сегодняшней теме, то тема наша сегодняшняя называется «Действие благодати Божией в общении святых». Отсюда и, я так понимаю, речь Николая Викторовича о том, что общение нам необходимо, общение важно, и мы всегда томимся там, где этого общения не существует. Вот если у нас есть с кем пообщаться, хотя бы с одним человеком, не обязательно длинный разговор, не обязательно какой-то разговор исключительно назидательный. Это может быть даже для того, чтобы просто помолчать. И мы тогда хорошо себя чувствуем, себя ощущаем. Николай Викторович, опять ты на связи, сейчас я картинку выведу.
1: Да, я слышу на связи, и мы опять хотели бы качественное общение иметь и на уровне такой цифровой связи, но не всегда получается. Вот да, что интересно, если мы встретились в офлайне, да, вот мы живые, нас никто не может остановить, верно? Это у Павла, да, там в послании к римлянам есть такая фраза, он говорит: «Я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, там, ни высота, ни глубина, и никакая другая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе или не может разорвать нашего общения. Не может, потому что мы вкусили.
0: Но общение — это ж гораздо больше, чем просто передача информации с помощью звуковых волн из уст в уста. Общение гораздо глубже. Можно хорошо пообщаться, просто сидя, помолчав.
1: Соглашусь, Юрий Анатольевич, соглашусь. Помните, Петр сказал на горе Преображения: «Хорошо нам здесь быть».
0: Да.
1: То есть это атмосфера. Общение начинается с атмосферы.
0: А существует ли сейчас такая деноминация, которая тем и отличалась, что когда люди приходили в собрание, там не говорилось вообще ничего? Кажется, квакеры они назывались. И все сидели просто благоговейно молчали. Вот считалось, мы пришли в присутствие Божие, тут ничего не надо говорить.
1: Ну, я думаю, это другая крайность. Все равно нам нужно как-то обозначить свое отношение друг к другу, верно? И что-то надо говорить. Здесь какой-то религиозный уже здесь ход такой интересный. Чтобы вообще, ну, просто сидеть. Да я и дома могу, мне лучше дома посидеть, помолчать, верно? Все равно, если ты находишься среди людей, ты будешь каким-то образом свою позицию выстраивать. Ну, как я буду молчать?
0: А я знаю еще одного человека, который отказался, или вот он нашел группу людей, которые отказались от традиционных собраний. И это, кстати, течение довольно популярно было лет, наверное, 10, а может, 15 назад. Не сколько у нас, сколько за рубежом. И вместо собрания люди собираются, ну, во дворе, жарят котлеты там или шашлык там, разливают чай и просто сидят, общаются. Никто не проповедует, нет группы прославления. Вот появилось у тебя желание что-то сказать, сказал, появилось желание спеть, спел. Не появилось ни у кого никакого желания. Ну, поели, и то хорошо.
1: Ну, единственное, здесь как бы подоплека такая есть. Да хорошо, есть мясо, пить чай, там, у кого здоровье еще есть, есть мясо. Но дело в том, что ведь мы, одно из предназначений общения святых, это быть храмом Господним. А быть храмом Господним непросто. Угу. А быть камнями, которые живые камни, устрояющие Дом Божий, очень как непросто. И вот такие еретические направления, они во все времена раскалывали людей. Действительно, зачем что-то делать, если можно ничего не делать, верно? Появляются и у нас иногда такие течения, то есть какому-нибудь ветренник приходит, зачем все это надо, этот проповедник, это пение, это вся дисциплина, давайте проще мы вот просто посидим там. И они называют это в духе. Да. Вот будем пребывать в духе.
0: То есть, Николай Викторович, я так понимаю, что несмотря на то, что в общении есть такой необъяснимый феномен, который вырывается за рамки любых традиций, с другой стороны, нужна некая форма, которая общение делает общением, которая делает его приемлемым.
1: Да, правильное течение мысли. И эта форма, она требует усилий. Вот общение так никак, как, если общение пустить на самотек, так это будет лужа, которая рано или поздно протухнет, и все оттуда уйдут, если да. Не прилагать усилий.
0: Это как у нас один музыкант, опытный уже, наставлял молодых музыкантов, объясняя им, что такое форма, а что такое содержание. Он держал кружку кофе, вылил это кофе на пол, и говорит, вот смотрите, содержание без формы, а вот форма без содержания. Я захожу, а там лужа на полу такая, они все сидят на эту лужу, смотрят, назидаются в студии.
1: Ну да, теперь нам нужна швабра в данном случае.
0: Да, да, чтобы убрать это содержание, да.
1: Содержание в форму какую-то превратить. Блин. Да, ну так и есть на самом деле. Форма нас приводит в определенный порядок. То есть общение или наслаждение в общении не подразумевает какой-то вот беспредел. Что хочу, то и делаю, что хочу, то говорю. Все равно есть определенная этика общения, верно? Есть дисциплина взаимоотношений, есть старшие, а есть младшие, есть руководящие, а есть руководимые, есть женщины, а есть мужчины, есть старики, верно, а есть дети. И вот это все вместе привести в общение, которое даст человеку наслаждаться, не так просто. Мы иногда по своей неспособности создать то истинное общение, начинаем людей делить на группы. Дети мешают, мы их отделили в какую-то, отправили в другую комнату. Молодежи скучно, они начинают клоцать своих телефонов. Мы им придумали какое-то занятие, да. Давайте его вот здесь
0: позанимаемся. Мы формируем для них форму общения, которая им приемлема. И вот интересно, есть ли универсальная сегодня в церкви, которая подходит одинаково для всех, для детей, для молодежи, для взрослых?
1: Я бы не так поставил вопрос. Если мы не достигнем этого универсализма, то грош нам цена. Ведь, по сути, мы противостоим конфликту между людьми. Но его быть не должно. И если вспоминать детские годы, вот еще наши родители не ходили тогда в церковь. Ну, там, 70-е годы, например. То для меня, как для ребенка, было наслаждением находиться в присутствии взрослых, которые общаются степенно. У них какие-то разговоры, они решают какие-то вопросы. Если это плотники, вот отец плотник, да, или столяр был отец, они обсуждают какие-то детали своей работы, какие-то новые эти проекты, вспоминают прошлое. Как брат мой старший говорит: «Ма, расскажи сказку». А сказка – это жизнь в 30-х годах. Юрий Анатольевич, сказка, да.
0: Да. Опять мы потеряли связь с Николаем Викторовичем. Судя по всему, прерывания связи с Горловкой могут быть, несмотря на то, что используем мы наш замечательный родной мессенджер Макс. Ну что ж, ожидаем соединения с Николаем Викторовичем снова. Друзья, а тем не менее, напишите, пожалуйста, как вы считаете, что такое общение для вас? Необходимо ли оно вам? Или вы комфортно себя чувствуете и без этого общения? Ну, Николай Викторович, вы снова на связи, а экран я сейчас выведу.
1: Я о связи поколений. Для нас ориентир все-таки это Евангелие, евангельские общения. Помните, к Иисусу прорывались дети или родители с детьми, ученики их не допускали по каким-то религиозным запретам, судя по всему. Ведь и в храме там были какие-то деления. Там общий двор, здесь женщин место, мужчинам, вот там двор для язычников и так далее, и так далее. Но у Христа все эти правила аннулировались. Это людей раздражало сильно. Он каким-то удивительным образом мог всех соединить вместе. Вот смотрите, в доме Лазаря Иисус что-то рассказывает, мы говорим проповедует. Мы представляем проповедовать, это проповедник вышел на кафедру, открыл книгу и начал нам какие-то читать параграфы. А Христос, он живые темы брал. Вот на ходу, вот что-то увидел, рассказал, объяснил, вопрос задали, и людей это, живое общение по существу. Но, смотрите, Христос не позволял в живом общении людям гнуть свою линию. Он гнул свою в этом отношении. Приблизилось Царство Небесное, он им говорит слова наставления, строгие очень слова. Атмосфера простейшая. Мария у ног Иисуса. С кухни несется запах жареного мяса, лука и всего прочего, и специй каких-то. Там же бегают дети. У меня где-то репродукция есть. Иисус проповедует в лодке. Ей же 120 лет эта репродукция. И там такая простота проповеди Христа. Он здесь серьезно рассказывает. Тут дети играются там с рыбками. Там старик задумчиво смотрит. Здесь молодой человек о своем чем-то думает. Вы помните, когда Павел проповедовал, а молодой человек заснул и упал, и разбился. И такое бывает. Да? Всякое, всякое бывает. Но это по вопросу универсализма. Все-таки, но это не говорится о собрании, Юрий Анатольевич. Я хотел бы подчеркнуть, собрание – это собрание. То есть всему есть свое время, всему есть свое место. Есть время наставления, да, есть время хвалы, когда мы говорим об общении, как о храме. Мы дисциплинированы к тому, чтобы поклониться. Мы дисциплинированы к тому, чтобы покаяться, там, призвать к покаянию, верно? И это все общение. Но мы и к тому движемся, или с того начинаем, что мы универсально соединены друг с другом посредством благодати Духа Святого.
0: Вот нам Сергей пишет, он, например, считает, что слишком много слов в церкви, слишком много общаются, мало делают. Можно ли общаться через дела, или, может быть, здесь нет никаких границ в плане общения и не должно быть?
1: Через дела... Но дела нас могут... Нет, это неплохая тема, кстати, общение через дела.

0: напишите. Вот Николай Викторович снова у нас на связи. Ну, ждем вашего ответа, Николай Викторович, по поводу общения через дела.
1: Я на чем остановился?
0: Общение через дела. Насколько это вот возможно?
1: Значит, смотрите. Общение через дела – это общение через дела. Собрание – это собрание. И собрание не надо критиковать. Там все на своих местах. Мы не так много времени придаем к тому, чтобы говорить. Хотя и критикуется, что ну, мы много слишком говорим. Мы раз в неделю собрались, в лучшем случае. И служение длится 2 часа всего. Из этих двух часов минус прославление, минус паузы какие-то. Ну, чистый час наставления. Это не очень много.
0: Немного.
1: Но важно, чтобы... Да, это немного. Чтобы то,
0: но, с другой стороны, когда столько людей собирается вместе, диакон думает, вот бы их всех сейчас на работу. Вот тут вокруг церкви подмести, мусор вынести, перекопать огород церковный.
1: Ну, по опыту служения церкви, вот церковная работа – это одно из таких общений наиболее приятных. Что происходит во время церковной работы? Ну, вот мы столько строек пришли. Одно время у нас была даже такая традиция, там, четверг – это рабочий день. Ну, когда людей было побольше, что-то там ремонтировали, убирали и общались одновременно. Понимаете, когда мы работаем, здесь открываются еще наши деловые качества. То есть люди есть, которые умеют говорить, а есть люди, которые умеют работать.
0: Да.
1: И мы начинаем уважать друг друга в работе. В работе. Ну, у нас был, ну, вспоминая одного дедушку, он работал слесарем на марш-заводе, и, ну, такой несловесный был. И я бы не зауважал его, если бы я не увидел его в работе. Он при помощи ножовки по металлу разрезал 50-й уголок в 7 на 7 частей, и потом их сварил, и скромно стоял рядом. Двое других работников, это все во время работы, и я это вижу, и люди это видят, и мы начинаем уважать друг друга. Юрий Анатольевич, одним сверлом, восьмеркой, они засверлили 400 дырок в металлическом уголке. Ну, подтачивали время от времени.
0: Мне, конечно, кажется, это Господь укрепил сверло, не иначе.
1: Возможно, но это общение все.
0: Это общение.
1: Вокруг сверла. И в общении мы-то и помогаем друг другу, подсказываем друг другу. Иногда ссорятся люди во время работы. Но работа – это хорошее дело. Или совместные какие-то наши проекты, миссии, евангелизации тоже сплочает.
0: Но вот здесь, как раз Сергей говорит, что неплохо бы хотя бы воду раздавать на собрании. Вот уже дело. Хотя, я скажу так, это по типу, собрание по типу самарянки. Иисус просит у нее пить, а она ему воду, а он ей воду живую, как бы. И вот, но я заметил, что во многих церквях у пасторов есть вода, а пасторы уже живую воду раздают собранию. Но, соглашусь, если какое-то собрание может предложить каждому члену церкви бутылку воды, это неплохо. Почему нет? Жаждущие будут напоены. Во всяком случае, в этом есть какой-то вот такой прообраз.
1: Ну, в этом отношении пасторы церквей что делают? Они на входе в собрание ставят кулер с холодильником и 100 стаканчиков, и приходите все и пейте.
0: Да.
1: Никаких проблем.
0: А после собрания во многих церквях, особенно небольших, есть перекус, чай.
1: Да, чай, печенье – это также повод для того, чтобы...
0: Так что...
1: Да, просто, как говорится, хорошо нам здесь быть. Вот
0: да.
1: В собраниях еще в наших есть такая вот фаза. Например, у нас люди начинают собираться за час до собрания. Еще раньше приходят там операторы, музыканты, устроители и так далее. И я наблюдаю, как формируется вот эта благодать общения. Люди могут ни о чем там немножко там поговорить, кажется, постоять. Кто-то сидит задумчиво. И такая добрая атмосфера. Это так.

0: же общение. Вроде как ни о чем, но мы с тем, что нам приятно быть здесь, поддерживаем друг другу. Уже тот факт, что мы пришли, это говорит о том, что я уважаю общение. Я ценю свое общение. Я буду строить свое общение в том числе. И люди, которые в какой-то корысти приходят в собрание, они исправляются также. Они исправляются. И к ним снисходят. То есть есть разные люди в собрании. К ним снисходят, как-то относятся по-доброму. Но согласитесь, сегодня церковь христианская, община христианская, верно, одна из из тех формаций, их очень мало сегодня, где люди просто могут общаться. Вот чтобы приходить хотя бы раз в неделю. Кто может этим похвалиться? Какая партия, какой кружок? Да, люди там, спортсмены собираются для того, чтобы... Или болельщики собираются для того, чтобы поболеть за «Динамо», «Спартак» или еще какую-то там...
1: Ну, сегодня очень много общения ушло в онлайн. И есть целые игровые площадки, серверы, где молодежь общается друг с другом в основном онлайн. Изредка раз в полгода, может быть, в офлайне они встречаются, ну, то есть так, в реальной жизни. Посмотрели друг на друга и опять убежали туда. Но общаются.
0: К сожалению, да, к сожалению, онлайн становится какой-то альтернативой для людей, но тем самым люди соглашаются, что они потеряли свое стремление к общению. То есть они сделали выбор. Там есть своя специфика в онлайне. В онлайне ты не посмотришь в глаза, да, как по-настоящему. В онлайне очень много такой безнаказанности. Человек никогда бы не стал хамить, ну, иногда бывает так, да, к сожалению, да. И в живом общении, потому что это, ну, может дорого стоить. А вот в офлайне можно какие-то замечания бросать, еще что-то. В онлайне. В онлайне очень много лжи. И когда люди, общаясь в онлайне, встречаются вживую, они бывают шокированы. Это не тот человек, с которым я общался. Он совсем не тот, потому что там все гламурно, там все в картинках, там все в селфи, там все радостно. А вот перед тобой здесь такой серенький человечек, такой посредственный весь, не намазанный ничем, без каких-то там рожек, ножек и всего того, что можно нацепить на себя в этом цифровом общении. И люди с этим, может быть, они не говорят об этом прямо, но каждый человек, он тоскует о настоящем общении. И вот здесь церковь есть истинная общение, предлагаемое Христом.
1: Ну, согласитесь, Николай Викторович, вот когда мы сидим в церкви и говорим, Иисус рядом с нами, Он незримо, Он где-то тут, Он где-то там. И другое дело, когда вот мы переживаем Его прикосновение, вот как будто Он из онлайна пришел к нам в офлайн и обнял нас. И это ведь совершенно по-другому ощущается. Я думаю, что то же самое мы ощущаем, когда встречаемся друг с другом. Когда реально встречаемся друг с другом и реально общаемся. Разделяем хлеб. Как ты можешь разделить хлеб онлайн? Или чашу?
0: Ну, можно послать открытку или прислать подарок в Одноклассниках. Или еще 1000 этих открыток. Но это мало вдохновляет. И это не совсем по-настоящему.
1: Ну, опять же, это есть некий отложенный офлайн. То есть я прикоснулся к открытке, и ты прикоснулся к открытке. Мы как будто через открытку. Вот у нас есть посредник, который мы не разделяем, в общем-то. Так, в общем-то, просто это есть некая такая форма разлучения. А вот когда мы уже в собрании делим хлеб, и, кстати, вот хлебопреломление, можно ли его считать неким идеальным вариантом общения нашего и Христа? Или это что-то другое?
0: Ну, мы уже здесь, как говорится, затрагиваем мистическую сторону общения. И в том-то и разница между общением человеческим и общением в Духе Святом. Когда мы, используя определенные символы, призываем божественное лицо к себе. Вот здесь нечто открывается необыкновенное, и то, что невозможно больше нигде пережить, ценность нашего общения. То есть мы разламываем хлеб, мы провозглашаем его телом Иисуса Христа, мы его вкушаем и, опять же, провозглашаем действие Божьей незримой, сверхъестественной благодати. И нашу тему возможно оживить только связывая общение с действием божественной благодати, благодати Духа Святого. В противном случае мы просто будем иметь какую-то социальную платформу, какие-то социологические такие приемы на уровне Дейла Карнеги, да, как войти в доверие, как друг другу. Это элементарная человеческая этика. Ее надо исполнять однозначно. Но это все постольку поскольку. Потому что любая этика, она притворна, и она не приносит никому наслаждения. Мы нуждаемся в наслаждении общения. Вот такой формы общения, когда... Вы помните, в Евангелии иногда так проскальзывает: пришел Иисус, и люди изумились. Я думаю, как? Не просто они там с уважением его поприветствовали, они изумились. То есть они как-то воскликнули, вздохнули, подпрыгнули, еще что-то. Но что-то внутри них произошло, когда пришел Иисус. А мы читаем, где двое или трое собраны во имя Христа, там Он посреди нас. Как важно эти слова не превратить в какой-то такой чиновничий тезис или просто такую ставочку, которую лишь бы сказать. Нам важно изумляться, да? Входить в какое-то исступление. Вот еще такой момент. Когда... Таким образом, собрание наше строится, и общение наше, собрание, общение, мы отождествляем эти понятия все. Тогда что-то происходит с человеком. Вот уходит грусть, какая-то тоска отодвигается. Люди начинают принимать решения серьезные во время действия вот этой благодати всей Духа Святого. И обновляются люди, совершенствуются люди, прощают друг друга, долги прощают, там еще что-то происходит во время собрания, когда действует благодать. Это неизменное условие. А потом уже там работа, наставление, уже истекающее, на фоне чего, на фоне.
1: Да. У нас блок новостей. По времени. А после мы вернемся, друзья.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Николай Викторович, вот есть такая формула, которую часто употребляют в церквях во время собрания, объявления, завершения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Вот что подразумевается под этим самым общением?
0: Мы, во-первых, должны понимать природу благодати. Природу благодати. Во-первых, сам Господь Бог принимает решение, чтобы излить свою доброту. Мы называем это любовью. Что раньше? наша дисциплина или благодать Божья? Все-таки есть условия, по которым мы входим вот в благодать Духа Святого. Есть условия. И Христос эти условия продекларировал в Евангелии и, завершая таким образом собрание, мы свидетельствуем о нашем желании находиться в благодати Духа Святого. Хорошо нам здесь быть. Как бы формально произносится эта приставка к молитве «Отче наш», но мы говорим об этом искренне, и это наше намерение. О чем говорит это намерение? Что без вот непосредственно благодати Духа Святого наше общение не может нас выстраивать, не может нас, ну, наполнить радостью, не может нас совершенствовать. Мы не можем исполнить заповедь о любви, если нет благодати Духа Святого. О нем сказал Иисус, что он утешитель. Тот, который что-то совершает с человеком, для того, чтобы вот изумиться, нужно принять какую-то меру Духа Святого, и опять же в собрании. Это, ну, неизменное условие. Действительно, человеку, может быть, удобнее было бы одному. А Господь ставит вот непременное условие. Вот первое послание Иоанна, мы читаем в первой главе: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Это условие. Люди, желающие и исполняющие это намерение ходить во свете, собираются вместе по повелению Иисуса Христа. «Имеем общение друг с другом». И дальше написано: «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Одно из целей нашего общения, опять же, под влиянием Духа Святого. Дух благодати, и его еще мы называем Духом умиления. Дух Святой, он работает с ожесточенным сердцем. В мире сердце ожесточается человека. В общении и общении Святого Духа со всеми нами. Что-то у нас внутри происходит. И это уровень неприродный. Здесь нет никакой психологии, нет внушения. Это действие Господа Бога невидимого. Мы говорим о, ну, исполнении Духом Святым, о ценность наших общений и собраний в том числе, когда мы входим в присутствие Духа Святого. И здесь у нас есть примеры. Есть примеры и в Старом Завете, есть примеры. Со Старого Завета я предложил бы в пример война в Самарии, пророк Елисей и царь Ахав. Значит, голод, атмосфера крайне-крайне, ну, и напряженная, взрывоопасная. В это время, когда люди съели все, что можно, всю органику съели, включая голубиный помет, почти поели весь. И в это время я понимаю, что в Самарии был дом молитвы, известный всем. Храм был в Иерусалиме, а в Самарии дом молитвы. И в этом доме молитвы проходило собрание святых, среди которых там, ну, лидером был пророк Елисей. И когда царь вошел, ну, в такое раздражение, он принял решение даже казнить Елисея. Елисей говорит о каком-то Господе Боге: здесь голод. Понимаете? Что происходит дальше? Это о благодати. Смотрите, в чем преимущество собраний наших. Ну, хорошо, что они пришли времена слишком тяжелые, но они когда-то придут, и они придут и везде, и в Краснодар они могут прийти, но мы не можем с этим не согласиться. Где спасаться? И спасаться не только от голода, спасаться от ожесточения, спасаться от зверства собственной натуры человеческой, жестокой. И царь идет в дом молитвы, а в доме молитвы атмосфера совершенно другая. И когда он переступает порог, с царем что-то происходит. Он не такой уже яростный. Он обмяк буквально. И он получает от пророка слово от Господа. В доме Господнем звучит слово Божье. Если мы нуждаемся в слове от Бога, лично каждый из нас, мы его получим в доме Господнем, в общении святых. Мы получим, ну, многоразличным способом. В мысли ли оно придет, или проповедник расскажет, или в песне пропоют его, или просто какой-то товарищ подойдет и скажет: слушай, я тебе хочу сказать вот это, вот это и вот это. Так, промежду прочим, и ты получишь это откровение, когда ты его ищешь. Царь искал. И он нашел, его сердце умилилось. Умилилось сердце разъяренного Саула, который гнался за Давидом, и он попал также в дом молитвы. Там сон пророков был. И вот эта атмосфера благодати, необыкновенная сама по себе атмосфера, я не пойму, как она, я не знаю, как она, но она действует. То есть мы преображаемся и приходим в это исступление, когда буквально человек отрывается от земли, двигаясь к небу. И это атмосфера общения Святого Духа со всеми нами. Но смотрите, Дух Святой, он не будет общаться с противными сторонами, как бы, да? Как он может? Он общается с нами в единстве.
1: С этими общаюсь, а с этими не общаюсь, да?
0: Ну да. И он нас наставляет на объединение, как бы на примирение в том числе.
1: Чтобы... Но это нормально, если Дух Святой в одном и том же собрании одного обличает, а другого утешает. И один плачет, а другой радуется.
0: Один... Ну, а может быть, плачет он от радости, верно? Плачет. Или, бия себя в грудь, помните, мытарь в храме. Почему он так себя вел, интересно? Первое, он пришел в смирении в храм. Ему нечем там хвалиться. Он пришел как опустошенный сосуд, блаженный, нищий духом. И он был наполнен. То, что он говорил эти несколько слов, не логика его произносила. Это не его душевный порыв. Он говорит: «Будь милостив, Господи, ко мне, грешнику». Только умиление сердца Духом Святым воспроизводит в нас покаяние. И говоря о покаянии, я не ограничиваюсь призывом к покаянию людей, которые пришли вот новые с улицы, или мы их пригласили. Продолжая эту мысль, в первом послании Иоанна, первой главе, апостол говорит следующее, опять связывая это с общением. Для чего нам нужно общение? Чтобы нас там кровь Иисуса Христа очищала нас от всякого греха. Это власть общения. Непростая фраза здесь и непростое действие. Как кровь Христа может очистить меня от всякого греха? И что происходит во время очищения от греха, общения Святого Духа со всеми нами, заявляем мы. И все это воспроизводится в общении святых. Если ты уже пришел в общение святых, то в данном случае ты продемонстрировал и продекларировал свое смирение. Ты в смирении пришел, как тот же мытарь. Нам не обязательно отягчаться какими-то там страшными грехами. Иногда недостаток веры уже в глазах Божьих человека делает грешником. Не всегда люди благодарят Господа Бога, когда должны они это делать. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, а исповедуем мы по влечению нашего сердца, нам не обязательно в собрании подниматься и рассказывать, что и где, и как я, и перед кем, и сколько сделал. Это вынеси только сумятицу приведет в собрание. Но сокрушенное сердце, такой смиренный взгляд пред Господом, он воспроизводит сверхъестественное действие на сердце человека, на волю его, на душу его, Духа Святого. И тогда человек сокрушается. Он начинает, ну, сам для себя понимать свое собственное положение и раскаиваться пред Господом. А раскаяние, оно и мотивирует нас к последующей святой жизни, совершенной этой жизни, но под действием Духа Святого. Это мы еще в плоскости вот этой фразы, завершающей молитву «Отче наш» и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.
1: Но мне кажется, много хороших общений, но только в церкви бывает именно это общение, общение Святого Духа. И, наверное, мы всегда должны это понимать и учитывать. То есть мы приходим общаться не только друг с другом, мы приходим общаться друг с другом в его присутствии.
0: Да, и это нас дисциплинирует.
1: Ну, только ли, может быть, по-настоящему и утешает.
0: Потому и вдохновляет.
1: И вдохновляет, да. И, наверное, то, что как раз делает нас теми, о ком апостол Петр пишет: «Вы – царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть это невозможно. Невозможно войти в это священство, не побывав в общении святых. Можно так сказать? Там, где Дух Святой вот что-то с нами производит.
0: Ну, хорошая мысль затронута о царственном священстве. Дело в том, что миссия царственного священства – это не есть вопрос нашего желания и нежелания. Миссия царственного священства, она открывает церковь как храм Духа Святого. А храм – храм. Он какие выполняет, какое предназначение выполняет? И это, здесь не вопрос, я хочу или я не хочу, это так должно быть, это естественно, это природно в Боге, чтобы Ему поклонялись. Прежде всего, начало всего есть поклонение Господу Богу. И когда я эту доктрину принимаю для воплощение ее в жизнь, тогда я себя соотношу с царственным священством, которому, ну, оказана высочайшая честь сегодня, вот предназначение нашего собрания, нашего общения, нашего поклонения, там, славословий наших. Это царственное священство и храм Господень, даже не в храме, а как церковь есть храм. А храм, он уже представлен, ну, какими-то различными качествами, миссиями, процессами и прочим. И когда мы вместе собираемся, то мы являем из себя служение храма. И здесь есть очень важные благословение храма, то есть благословение храма. Благословение храма, ну, прежде всего, это защита храма Господом. Это наполнение хлебом храма Господом. Господь, вот прямая есть связь. И церковь Христа по определению храма, она ну, до его второго пришествия не уйдет в подполье. Бывают какие-то моменты по местам, да, когда людям приходится, ну, какие-то принимать меры предосторожности, но до конца, пока земля и дела на ней не сгорят, будет восхищена церковь, которая является храмом Господним, которая открыто благовествует. Ей не нужно. Ну, а сегодня какие мы катакомбы уйдем, Юрий Анатольевич? Сегодня мы все на андроидах сидим, андроидами живем и андроидами потакаем. Мы все открыты. И я понимаю, что в свете последнего времени люди, которые не то чтобы сознательно, а с намерением и желанием строят общение, являются частью общения, они у Бога под особенным присмотром.
1: Я просто думаю, я наблюдаю в книге «Деяния апостолов», где постоянно ищется общение. Вот апостол Павел, он направляется в Иерусалим, представить апостолам Евангелие, да, вот как он его понял, как он его принял. Он ищет, он подает, и они ему подают руку общения. После этого его служение, ну, радикальным образом меняется. Он становится апостолом, ну, всей Римской империи. То есть это важно. Когда мы находимся в общении святых, тогда наша миссия начинает выполняться вот, ну, по-настоящему полноценно.
0: Ну, мы начинаем двигаться, ну, есть такая фраза, двигаться в дарах.
1: Ну, тоже.
0: В дарах Духа Святого. Человеку, ну, некоторым людям хотелось бы как бы отделиться от общины, где-то одному быть в каких-то в скитах, да, или в пустынях, в горах. Но есть такое понимание общения с Господом Богом, но в Евангелии так не сказано для нас. В Евангелии мы соединены в общении. Соединены в дарах Божьих в том числе. Это наше предназначение.
1: Значение любви или вот братолюбия в общении. Ну, если говорить, наверное, о практической стороне, что это? Ведь нередко мы друг другу бросаем любовь как некий упрек. Вот тут нас любят, а там не любят. Или наоборот, тут нас не любят, а там где-то нас любят. И почему нас не любят? И почему нас не любят так, как мы хотим, чтобы нас любили? А мы будем любить их, как мы хотим их любить. Вот, в общем, как здесь нам разобраться, Николай Викторович?
0: Разобраться непросто, потому что все требуют любви. Еще за одну фразу я Павла зацеплюсь. Говорит, Господь производит хотение и действие по своему благоволению.
1: Да, есть такое.
0: По-человечески, ну как мы любим? Мы отвечаем взаимностью на взаимность, правильно? То есть так, ну, это естественно в человеческой среде. Ко мне относятся нормально, я отношусь нормально. Если я иду по рынку, останавливаюсь возле прилавка, там такой, ну, умилительный человек, и он мне все рассказывает, я уже не могу что-то у него не купить. Правильно, я отвечаю взаимностью. И напротив. Но говоря о любви, которой учит нас Христос, это любовь немыслима без вдохновения Духа Святого. Она мотивирована. Не потому, что я обязан, а потому, что это вдохновение, ну, как бы реализуется. И смотрите, когда в собрании люди нацелены на любовь, и они имеют такую установку. То есть один человек пришел с проблемами, да? Другой пришел с вопросами, третий пришел с претензиями, четвертый пришел с реформами. А остальные все пришли с целью, как я могу сделать вот наше общение лучше. Я наблюдаю за людьми перед собранием.
1: Лучше бы ты пришел с печеньками, чем с реформами. Может быть, сделал бы больше.
0: Совершенно верно. Приходит один человек и тихонечко ставит букетик неказистый такой цветов там возле кафедры. То есть он такую для себя установку поимел. А другой пришел и поставил ведерко с яблоками на входе. Ну, у нас, ты же был у нас в доме молитвы, да?
1: Ну, да.
0: Там все просто. А четвертый просто улыбнулся. И вот это нас созидает. Созидает любовь, которая Духом Святым зажигается внутри. И в таком случае любовь приносит человеку неимоверно такое удовлетворение, что я вот этом в доме Господнем какую-то свою малую толику, эту песчинку любви я положил. Только так строится общение.
1: Ну да.
0: И
1: да.
0: Мы достигаем этого, Юрий Анатольевич. Хоть нас критикуют, хоть нас, мы, может, мало что-то там делаем, но все равно из дня в день, из года в год люди становятся добрее. Вот церкви, я вижу, как их благословляет Дух Святой, как Он их выстраивает. И те, которые были невыносимые когда-то, а сегодня они преобразились как-то. Вот преобразились. Есть, разные есть люди. Хорошие и разные, верно. Но тем не менее...
1: С каждым ведром яблок они становились все лучше и лучше.
0: Да, и с каждой печенькой, с каждым стаканом воды. Ну, стакан воды, как бы праздно сказано. А если учесть, что у нас нет канала, подающего воду в наши резервуары, то тема воды по-другому совершенно звучит. Или, например, сегодня, какое приветствие меня вдохновляет, или я могу вдохновить. Приехал брат в общении там, в собрании, а я ему 10 литров бензина в канистрочке, Юрий Анатольевич. Как тебе такое приветствие?
1: Я недавно наблюдал, как у нас один брат, один пастор делился с другим пастором. Так, там бочечка была, там не то что канистрочка.
0: Но это и есть любовь или та же вода? Чтобы в кулере была чистая вода прохладная, она откуда-то должна взяться, эта вода, верно?
1: Да.
0: Ее кто-то привез, кто-то поставил, кто-то позаботился, подсуетился. И это нас созидает в общении. И чем больше мы проявляем любви, тем больше мы зависим от любви. Эти переживания, они глубоко врезаются в сердце, и человек желает еще раз пережить мгновение любви. В малом или в большом. Где-то промолчал, это уже любовь. А где-то сказал.
1: На хорошей ноте заканчиваем наш эфир.
0: Ну и пусть эта нота нас строит в общении. Если кто-то, может быть, разочаровался в общении, не берите в голову ничего ненужного. Общение – это Христос. Это восстанавливает. Да поможет нам Господь. И в этот день найти общение и быть в этом общении.
1: Всем благословений. Увидимся.
2: Вы слушаете...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Вирсавия, Урия и Давид. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хиттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий, и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хиттиянин также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебе это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Вторая книга Царств, глава 11, стихи с 2 по 27.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 августа. Не забывайте о Божьих обещаниях. Итак, Авраам, который долго ждал и был терпелив, получил в лице родившегося сына Исаака в качестве залога будущих благословений обещанное. Послание к евреям 6:15. Расширенный перевод Библии. Бог дал Аврааму обещание о наследнике, но ему пришлось ждать гораздо дольше, чем он мог предположить. В сегодняшнем стихе сказано, что Авраам долго ждал и был терпелив. Я уверена, что в течение этого времени ожидания он должен был не раз напоминать себе об этом обещании. Когда нам приходится долго чего-то ждать, мы начинаем сомневаться в том, что действительно слышали что-то от Бога. Возможно, вы ждете ответа, и вам необходимо напоминать себе о том, что обещал вам Бог. Когда сомнения и неверие охватывали Авраама, он благодарил и хвалил Бога. Когда дьявол нападает на нас, мы не должны бездействовать. Мы должны переходить в ответное наступление и отражать его ложь, вспоминая Божье Слово и данные нам обещания. Произносите их вслух, размышляйте над ними, напишите их. Бог велел Аввакуму записать свое видение на скрижалях, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог легко прочитать это. Смотрите книгу пророка Аввакума 2:2. Возможно, это была ветхозаветная версия доски объявлений. «Сражайтесь добрым подвигом веры» — первое послание к Тимофею 6:12. «И держитесь своего исповедания. Как бы вы ни чувствовали себя в эту минуту, не сдавайтесь, потому что Бог верен. Подобно тому, как Он в нужное время исполнил обещание, данное Аврааму, Он исполнит то, что обещал вам». Божье слово на сегодня. Когда вы общаетесь с друзьями, не говорите о том, как вы себя чувствуете. Лучше поговорите о том, что сказано в Божьем слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 августа, и тема сегодня – «Кого вы любите?» А кого любите вы? Апостол Павел написал Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Вы стали нам любезны». Любезны – перевод греческого слова «агапе». И слово «агапе» – одно из самых труднопереводимых слов в Новом Завете, потому что содержит много смысла и эмоций. Оно описывает человека, который видит нечто удивительное. Он видит объект. Это заставляет его остановиться. Он хочет рассмотреть. То, что он видит, вызывает в его сердце такой глубокий отклик, что он просто замирает в изумлении. Это слово использовали в древнем мире для описания людей, которые высоко ценили искусство. Когда знаток искусства видел хорошее произведение, он останавливался, делал паузу. Он находился под сильным впечатлением от увиденного. Его сердце было наполнено трепетом и восхищением. Вот откуда произошло слово «агапе». Это означает, что когда мы видим брата или сестру и понимаем, что они являются новым творением во Христе, ух ты, это должно вызывать агапе в нашем сердце. Любовь, благоговение, признательность за то, кем они являются. Мы должны любить других Божьей любовью агапе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: «Слушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности».
1: «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки».
2: «Очень кстати, дорогой».
1: «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?»
0: «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка».
1: «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?»
2: «Не больше сотни».
1: «Так, что там у тебя еще?»
0: «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка».
1: «Ну-ка, дай-ка, золотые?»
0: «Не, серебряные, они ж были бедные».
1: «Понятно, а что думаешь, дорогая?»
2: «Сойдет для распродажи».
1: «Распродажа? А это что за книженция?»
0: «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет».
1: «Дорогая, что думаешь?»
2: «На чердаке ему самое место».
1: «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел».
3: Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Это радио.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 15. О падении Аргосского царства, во время которого Пик, сын Сатурна, первый принял отцовское царство у лавритян. В это время Аргосское царство окончило свое существование, перейдя в Микены, откуда был родом Агамемнон. И возникло царство лаврентийцев, в котором первым царем был Пик, сын Сатурна. У евреев тогда судьей была женщина Девора. Через нее действовал Дух Божий, ибо она была и пророчицей. Хотя пророчество ее не настолько ясно, чтобы мы могли показать отношение его ко Христу без пространного толкования. В то время уже, несомненно, царствовали в Италии лаврентийцы, от которых после греков яснее выводится происхождение римлян. Продолжало еще существовать и Ассирийское царство, в котором 23-м царем был Ампар, когда первым царем лаврентийцев сделался Пик. Нас не касается, что думают об отце его Сатурне, почитатели тех богов, не допускающие мысли, что он был человеком. Другие писали о нем, будто он царствовал в Италии прежде сына своего Пика, и Вергилий в известнейшем своем сочинении говорит о нем. «Он дикий народ по высоким рассеянным горам, свел воедино, закон ему дал и назвал Лациумом, ибо он сам безопасно в местах тех пустынных укрылся. Так говорят, при царе этом век золотой продолжался». Все это считается поэтическим вымыслом. Вернее, утверждают, что отцом Пика был Стерцей, которому, как весьма опытному земледельцу, принадлежат, говорят, мысль удобрять землю скотским навозом, названным от имени его Стеркус. По словам же некоторых, его звали Стеркуцием. По какой бы затем причине не назван был он Сатурном, несомненно, однако, что этого Стерцея или Стеркуция за заслуги его сделали богом земледелия. Подобным же образом приняли в число таких богов и сына его Пика, который, говорят, был превосходным авгуром и военачальником. От Пика родился Фавн, второй царь лаврентийцев, и этот считался у них богом. Такие божественные почести воздавались умершим людям до Троянской войны. Глава 16. О Диомеде, который после разрушения Трои был причислен к богам, и спутники которого, говорят, превращены были в птиц. После разрушения Трои, этого повсюду воспетого и даже детям весьма хорошо знакомого события, которое и в силу своей значимости, и благодаря превосходным сочинениям писателей чрезвычайно известно и прославлено, и совершилось во время царствования сына Фавна Латина, от которого получило свое название царство латинян, между тем как царство лаврентийцев прекратило свое существование. Победители греки, оставив разрушенную Трою и возвращаясь по домам, страдали и погибали от различных и ужасных бедствий. Тем не менее, и из них пополнилось число их богов. Так богом сделали Диомеда, который, говорят, в наказание, ниспосланное свыше, не возвратился к своим, а спутники его, как выдают они это уже не за баснословную и поэтическую ложь, а за историческую истину, превращены были в птиц, которым он, даже и сделавшись, как думают, богом, ни сам не смог возвратить человеческой природы, ни как недавний небожитель не спросил ее у царя своего Юпитера. Говорят, что существует даже и храм его на Диомедовом острове, недалеко от горы Гаргана в Апулии, и те пернатые летают вокруг этого храма, живут там и выказывают такую удивительную услужливость, что набирают в нос воду и производят орошение. И если туда приходят греки или имеющие происхождение от греков, то они не только бывают спокойны, но и ласкаются к ним. А если видят чужестранцев, то взлетают им на головы, и наносят такие тяжкие удары, что даже убивают. Для подобной войны они, говорят, вооружены достаточно крепкими и большими клювами. Глава 17. Что думал Варрон о невероятных превращениях людей? Для подтверждения этого Варрон рассказывает другие, не менее невероятные вещи о знаменитой волшебнице Церцее, которая превратила в животных спутников Улисса, и об аркадцах, которые, влекомые роком, переплывали некое озеро, превращались там в волков и жили вместе с подобными же зверьми в пустынях той страны. Если они потом не ели человеческого мяса, то через 9 лет, переплыв обратно то же озеро, снова превращались в людей. Варрон называет даже по имени некоего демента, который будто бы отведал жертвы, которую аркадцы приносили обыкновенно своему богу Ликею, закалывая мальчика, превратился в волка и, приняв снова на 10-м году человеческий образ, упражнялся в кулачном бою и остался победителем на олимпийском состязании. Историк полагает, что в Аркадии Пану Ликею и Юпитеру Ликею дано такое имя по причине такого превращения людей в волков, которое, думали они, могло совершаться только божественную силой. Ибо волк подобным образом называется по-гречески, и видоизменением этого слова и является имя Ликея. Варрон говорит, что и римские луперки произошли как бы от семени этих мистерий.

утром в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Он и по смерти говорит еще. Читая Евреям 11 главу, мы находим общее в жизни упомянутых в ней людей. Каждый из них имел такую характеристику веры, какую любит Бог. Что это за вера? Их вера родилась от глубокой близости с Господом. Факт, что невозможно иметь веру, которая угодит Богу, не имея близкие отношения с Ним. Что я имею в виду? Я говорю о тоске по Господу. Близость как личная связь и общение. Это происходит, когда мы желаем Господа больше всего в своей жизни. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Хочу отметить несколько важных вещей об этом стихе. Во-первых, Бог сам свидетельствует о дарах или о жертвоприношении Авеля. Во-вторых, Авель построил алтарь Господу, на который он принес жертву. Он принес не только первородного ягненка, но и жир от него. И Авель принес от первородных стада своего и от тука их. Бытие 4 глава. Что здесь означает жир? В книге Левитов говорится о жире. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу. Левитам 3 глава 16 стих. Жир, как часть жертвоприношения, дающий сладкое благоухание. Огонь быстро поедал эту часть животного, давая приятный запах. Жир здесь представляет вид молитвы или общения, которую Бог приемлет. Это как молитва Господу в тайной комнате. И сам Господь утверждает, что такое интимное поклонение поднимается к Нему благоуханием приятным. Первый, кто поклонялся в Библии таким образом – Авель. Поэтому Авель в списке Евреям 11 главы, главе веры. Он – тип служителя, который имел близкие взаимоотношения с Господом, принес в жертву Богу лучшее, что он имел. Евреям говорится, пример Авеля – живо и сегодня, как свидетельство истинной живой веры. Он и по смерти говорит еще.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Аллилуйя! Давайте прославим Господа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае.

Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 48. Начальнику хора, сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои

0: они называют своими именами. Но человек в чести не прибудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключит их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он подойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают».
1: Глава вторая. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 49. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние! Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя». И сделаю тебя советом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. и все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни с севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возвратил их? Вот я осталась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог: вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да. Так говорит Господь: и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Глава 50. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Анжела, не поверишь! Анжела, где ты? Анжела!
1: Явился, не запылился. Ужин уже час как готов. Мой руки быстрее.
0: Да погоди ты с ужином, я нашел ее! Наконец-то я нашел ее!
1: Кого ее-то? А, дай-ка угадаю. Очередную церковь.
0: Да, но это не просто церковь, это та самая.
1: Ну проходи же наконец в комнату, за ужином расскажешь.
2: Нет, я не могу ждать, ты должна это услышать сейчас, немедленно. Это та самая, единственная, истинная церковь.
3: Гарик, ты говоришь это всякий раз, когда находишь новую церковь.
2: Знаю, но на этот раз это точно она.
1: Гарик, ну с чего ты вбил себе в голову, что это единственная, истинная церковь?
2: Ну, они так сами о себе говорят.
3: Да, совсем дела плохи. Ладно, пойдем есть.
2: Погоди, ты что, мне не веришь?
3: Тебе, Гарик, честное слово, верю. Но вот им я не верю.
2: Да ты ж даже не знаешь, о ком я говорю.
3: Не знаю, ну и что?
2: А то, что эти люди говорят, что их церковь — единственная истинная церковь. На каком основании ты утверждаешь, что это не так?
3: Именно на том основании, что они сами так о себе говорят.
2: Чё-то не понял я.
3: Ладно, пойдем есть.
2: Нет!
3: Картошка остывает.
2: Ты только что оклеветала мою новую церковь, по сути, не зная о ней ничего.
3: Ты ошибаешься. Кое-что мне уже известно.
2: Что тебе известно? Ты куда пошла? Я не притронусь к еде, пока ты не принесешь извинения.
3: Вот, выпей это.
2: Что это?
3: Дистиллированная очищенная вода из пластиковой бутылки.
2: Что это за мутная гадость?
3: Ах да, я добавила туда одну капельку чернил. Маленькую.
2: Капельку... чернил?
3: Да ты не бойся. Там всего-навсего одна малюсенькая капелька. Пей же.
2: Не буду я это
3: да
2: пить.
3: Да ты не бойся. Пей же. Малюсенькая капелька.
2: Почему ты поменял тему нашего разговора?
3: Я не сменила тему. Я просто хотела привести наглядный пример.
2: Какой еще пример?
3: Для того, чтобы извратить безупречное, чистое Евангелие Иисуса Христа, нужна только ничтожная капля яда. Церковь, которая объявляет себя единственной истинной церковью, уже не может быть единственной истинной церковью.
2: Это почему?
3: Потому что Библия говорит, что единственный Спаситель — это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым мы могли бы спастись. Помнишь?
2: Ну, помню.
3: А твоя новая церковь заявляет, что по сути спасает она, а не Христос.
2: А что, разве одно другому противоречит?
3: Гарик, так можно совсем далеко зайти. Давай, немного подкорректируем Писание. Подумаешь. Есть два имени под небом, которым мы могли бы спастись. Иисус и... как там, ты говоришь, эта церковь называется?
2: Не скажу.
3: Ну, а вообще лучше так написать. Есть три имени под небом. Иисус, твоя новая церковь и, скажем, водное крещение.
2: Откуда ты знаешь про водное крещение? Ты что, следила за мной?
3: Делать мне больше нечего. Просто церковь, которая добавляет в Евангелие одну каплю яда, обычно этим не ограничивается. Потом тебе скажут, что ты непременно должен быть крещен обязательно в их церкви. Вот тогда ты будешь спасен.
2: Ума не приложу. Ты как будто пересказываешь его проповедь. Так ты все-таки была в этой церкви?
3: Да нет, я просто знаю кое-что о культах. Мне кажется, что любая христианская церковь, которая отрицает, что спастись можно только через веру в Христа, является культом.
2: Есть ужасно хочется. Говоришь... картошка остывает.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, греховно ли для людей, которые находятся в браке, не хотеть иметь детей?
1: Я думаю, что да. На этот вопрос Священное Писание отвечает достаточно конкретно во многих-многих местах, когда мы видим брак, его природу, Божье отношение к браку. В самом начале Библии, когда мы видим, Бог сотворил человека, Бог связал две вещи в единое целое. Это брак или семейные отношения мужчины и женщины и рождение детей. И мы видим эту установку в самом-самом начале. В первой главе книги «Бытие» в 27 стихе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть, когда мы видим, Бог создает брак, Он в своем фундаменте этого явления, Он закладывает сразу принцип. Брак – это место, это инструмент, это явление, которое предусматривает произведение потомства, предусматривает рождение детей. Поэтому каждый человек, который вступает в брак, он должен ясно понимать, что хотя доминирующим элементом в браке является отношение, общение, взаимное общение, которое есть между мужем и женой, но рождение детей является чрезвычайно важной составляющей брак. Бог это видел как единое целое. Кстати, именно поэтому Бог связал рождение детей с сексуальностью или с сексуальными отношениями. Именно поэтому сексуальные отношения принадлежат только браку, только они имеют место только в семье, то есть только между мужем и женой, которые имеют посвященность друг другу, потому что сексуальные отношения выражают максимальную степень посвященности, или это наиболее яркая форма выражения посвященности мужа и жены друг другу. И вот Бог привязывает или делает рождение детей результатом этих сексуальных отношений. Поэтому, когда люди вступают в брак, но они пытаются использовать его для каких-то иных целей, кроме тех, которые определены Богом, они, конечно же, грешат, они нарушают Божьи установления, они идут в противоречие с тем, как Бог это видел изначально. Кстати, одна из причин, почему Бог связывает брак и детей, как раз и заключается в том, что дети, они приносят очень важную составляющую в семью. Они помогают мужу и жене иметь правильные понимания жизни. Это помогает сориентироваться в том, что жизнь – это труд. И наслаждение, которое получает муж и жена, мать и отец, в том числе и в труде формирования этих маленьких жизней, формирования характера, формирования внутреннего мира своих детей. Это очень важная составляющая общей картины Божьего плана развития людей на земле. Правда, здесь нужно добавить, что хотеть иметь детей – это одно дело, и практически их иметь – это совершенно другое. Есть люди, которые хотели бы иметь детей, но по каким-то причинам это не получается. Иногда это проблемы здоровья, иногда это другие какие-то серьезные причины, которые препятствуют тому, что люди могут иметь детей. Я бы добавил еще одну очень важную составляющую. Всякий раз, когда люди, находящиеся в браке, отказываются иметь детей по себялюбивым причинам, по причине того, что они не хотят создать себе какой-то дискомфорт в жизни, вот это отношение, безусловно, будет греховным. Весь дух Священного Писания говорит о том, что муж и жена, они должны стремиться родить и воспитать детей столько, сколько им дает Бог, и сколько они могут взрастить для Его славы. Очень важное обстоятельство, сколько они могут взрастить для Его славы. Пусть Господь умудрит вас и поможет вам в этом очень серьезном вопросе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 августа. Верьте, что Бог ведет вас. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Притчи 4.12. За то время, пока я училась слышать Бога, я поняла, что мы должны верить в то, что Бог ведет нас. Мы просим Его наставлять наши шаги и верим всем сердцем, что Он отвечает на нашу просьбу. В каких-то случаях я получаю четкие указания от Бога. Но чаще всего я молюсь за предстоящий мне день, а затем просто поступаю по вере. Не всегда со мной происходит что-то необыкновенное и сверхъестественное. Не всегда я вижу видение или слышу голос. Но я знаю в глубине сердца, что Бог хранит меня и ведет правильной дорогой. Бог оберегает нас от многих неприятностей, о которых мы даже не подозреваем. Я иногда задумываюсь, сколько раз могла бы попасть в аварию, если бы каждое утро не молилась о том, чтобы Бог направлял меня. Скольких пробок мне удалось избежать только потому, что я чувствовала, что мне нужно избрать не тот маршрут, который был мне привычен. Я призываю вас молиться, просить Бога направлять вас и в течение всего дня повторять: «Я верю, что сегодня и всегда Бог ведет меня». В Псалме 138:2 говорится, что Он знает, когда мы садимся и когда встаем. Если Бог специально упомянул об этом в своем слове, тогда тем более Он знает обо всем остальном и заботится о нас. Божье слово на сегодня. Вы можете быть уверены в том, что Бог направляет каждый ваш шаг. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

пламя Божьей крови. Имя Божьей любви.

0: Имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Сидишь и говоришь на брата своего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ничем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.
3: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой». Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Рава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам, утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа твоего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истреблить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я... Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ. Восприни, восприни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушайте это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею и улицей для проходящих. Глава 52. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отрясись с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь? Говорит Господь, народ мой взят даром, властители их неистовствуют. Говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится». Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «Вот я». Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону «Воцарился Бог твой». Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Добрый день, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Алексей Алексеевич, нам пишет человек, который живет в страхе от пережитого. «У меня на глазах убили людей. Я боюсь выходить на улицу. Что мне делать?»
1: Подобные переживания действительно очень серьезно влияют на жизнь людей, и, к сожалению, они встречаются все чаще и чаще. Но Господь позаботился о нас и оставил в Своем Слове целый ряд подробных инструкций, каким образом мы можем подходить к подобным ситуациям для того, чтобы найти Божье решение для них. Есть такой интересный факт. Библия содержит в себе 365 упоминаний фразы «не бойся». То есть практически на каждый день. На каждый день нашей жизни Бог повторяет: «Не бойся, не бойся, не бойся». Для того, чтобы преодолеть вот этот психологический эффект, который нанесен, или же отпечаток, который остался в сознании после каких-то тяжелых переживаний, есть несколько конкретных путей, о которых говорит Библия. Самое первое. Нам нужно исследовать Библию в тех ее местах, которые подробно говорят о Боге, как о том, который контролирует всю Вселенную и который контролирует нашу жизнь. Как, например, в Евангелии от Луки, 21 глава, 18 стих, написано: «Но и волос с головы вашей не пропадет без воли Божией». Или же Иисус говорит в молитве, в своей молитве об учениках, Он говорит: «Я не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но прошу, чтобы ты сохранил их от зла». Дальше мы читаем в послании к римлянам, в 8 главе, там перечисляется множество всяких разных сложностей, которые верующие будут переживать. Но дальше сказано: «Но все это преодолеваем силою возлюбившего». То есть самое первое, с чего начинается победа над подобными страхами, это с правильного богословия. То есть это сформировать, формирование правильного мировоззрения, правильной точки зрения. Бог контролирует все, мы можем Ему доверять, и каким бы путем ни пошла наша жизнь, Бог сохранит нас и приведет к наилучшему результату. Есть целый ряд мест Священного Писания, которые говорят о великом, о сильном Боге, о любящем Боге, о верном Боге. Это то, что нам нужно на каждый конкретный момент жизни. Но это более общая позиция. Кроме закладки фундамента или формирования мировоззрения, нам нужно пользоваться еще и точечной помощью. То есть вот тогда, когда человеку страшно, на конкретный момент, вот тогда очень полезно обращаться к псалтерю, обращаться к тем местам или к тем молитвам, к тем песням, песнопениям, которые записаны на страницах Священного Писания, которые и выражают сложные переживания, переживания Божьих людей. Чаще всего речь идет о Давиде или других людях, которые переживали, проходили через какие-то сложности. Вот. И вот они описывают свой опыт. И описывая свой опыт, они пишут, как они находили утешение в доверии Богу. Много подобных примеров. Например, Псалом 41. Здесь два раза, и в следующем псалме еще один раз. Слово в слово повторяется несколько утверждений. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть, когда мы обращаемся, когда мы читаем псалтырь, когда мы смотрим на места Священного Писания, или как вот 45-й псалом, здесь сказано: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, поэтому не убоимся. Хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись с морей, в сердце морей. Пусть шумят, пусть

0: Вздымаются горы, воды их, трясутся горы от волнений. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш. То есть две вещи. Самое первое, о которой мы говорим, это формирование правильного мировоззрения, правильного знания о том, что Бог велик, Он контролирует и защищает своих детей. Это первое. Второе – это конкретное утешение в каждой ситуации, которое мы получаем, читая чаще всего псалмы. Во многих псалмах мы видим вот эти яркие такие жемчужины, которые помогают нам увидеть Божью силу и Божью действенность. Есть еще третий важный фактор. Это молитва. Искренняя молитва Господу. Молитва производит удивительное действие. Она способна стать каналом, посредством которого Бог изливает в сердце мир, когда душа находит успокоение. Помоги, Господи, вам пользоваться этими тремя инструментами для того, чтобы вы могли противостать любому страху, для того, чтобы вы могли иметь уверенность и силу, фундамент для того, чтобы выйти из этого противостояния победителем.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Христианские притчи. Гибель Самсона. Полюбил Самсон одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждые 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида 7 коз головы его и прикрепила их к колоде, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью, и не узнана сила его. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз с головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Так же и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона из дома темничного,
пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своею, а в другой левую, и сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстеолом, во гробе Маноя, отца его. Книга Судей, глава 16, стихи с 4 по 31.

Спустилась ночь, ни зверями, ни птицы. Лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони. Две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты не глядя.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Ярл Николаевич Пести.
2: Что мне делать, чтобы спастись? Задавали ли вы, уважаемый радиослушатель, когда-нибудь этот вопрос? Найти правильный ответ можно только в Библии, в Слове Божьем. Подумайте, насколько пагубны являются наши предвзятые мнения и понятия по поводу этого вопроса. Библия очень ясно говорит, что единый путь спасения – это вера в Господа Иисуса Христа. А как человек противится этому Божьему методу спасения? «Не может быть, – говорит он, – что одним актом веры я обеспечен жизнью вечной». Удивительно, к чему только не способен человеческий ум. Какие невероятные достижения сделаны человеком в области электроники и так далее. Однако, что касается того, что божественное, то человек в своем греховном состоянии не способен вместить, ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Господь Бог. Да, можно много узнать о Боге, рассматривая, например, природу, как мудро Бог все создал и устроил. Однако этот созданный мир ничего не говорит нам о спасении. Как может человек избавиться от своего греха и стать угодным Богу? Открыть нам путь спасения может только сам Бог, а это Он уже сделал в Слове Своем. И тем не менее, какую человек берет на себя ответственность за свои придуманные способы спасения? Почему все эти вымышления человека не могут быть верными? А по той простой причине, что вся человеческая натура испорчена грехом. Бог в Слове Своем говорит, что все мысли и помышления сердца человека зло. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Так описывает Бог в Своем Слове неспасенного, невозрожденного человека. Но именно с этого начинается спасение, что сознанием и признанием того, что я человек грешный, грех меня отделил от Бога, что я, по словам апостола Павла, мертв по грехам и преступлениям моим. Я не умею мыслить по-божьему, не могу сделать ни одного доброго дела, которое угодило бы Богу или которое дало бы мне хоть малейшее право на получение спасения моей души. Вот почему Бог должен был спасти нас только по благодати, через веру, как Библия говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. Да, спасение возможно, но только на Божьих условиях, а Его условия просты – принять верой Господа Иисуса Христа. Спасение целиком дело Божие, а не дело человеческое. Если бы оно зависело от стараний человека, то он мог бы этим похвалиться. Слово Божие говорит: «Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Грешник способен верить тому, что Бог сказал, и принять от него спасение как дар, не иначе. Может быть, вы, мой друг, возражаете, что вас этот способ спасения не удовлетворяет. Он слишком прост. Ведь что-то нужно предпринять, что-то сделать. Ведь слишком это унизительно. Я не ребенок, я не такой беспомощный, что ни к чему не способен, а только веровать. Точно. Христос так именно и сказал. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Божие». Почему человек противится этому способу спасения? Очень просто. Причина его гордость. Он хочет хотя бы чем-нибудь заработать свое спасение. Это подсказывает ему его гордость. А Бог установил, чтобы человек в смирении принял спасение как дар. Гордость есть начало греха. Поэтому Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Можно быть очень религиозным человеком и в то же время гордым и потому быть отверженным Богом. С другой стороны, можно быть большим грешником и быть помилованным и оправданным Богом. Помните Христову притчу о том, как два человека вошли в храм помолиться? Один из них был религиозником, по виду набожным человеком, и молясь, послушайте, что он говорит: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». А вдали от него, где-то в темном уголке храма, стоял именно этот мытарь-грешник. Он даже не смел поднять глаз к небу, но, бия себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Которого из этих двух помиловал и оправдал Бог? Гордого религиозника или грешника, который просил о милости? Религиозник вышел из храма таким же, как вошел, а другой – помилованный и спасенный Богом. Скажите, кто знает лучше, как грешнику спастись, Бог или человек? Ведь подумайте, уважаемые радиослушатели, тут идет вопрос о вечности. Если вам не подходит Божий план спасения, то вы зря надеетесь, что ради вас Бог сделает исключение. Неужели вы готовы рисковать вечностью, предпочитая, что подсказывает ваше сердце, чем то, что говорит Бог, который лгать не может? А Он сказал, что верующий в Него, в Иисуса Христа, спасен будет, а не верующий в Сына Божия осужден будет. Поэтому не откладывайте на неопределенное будущее ваше решение принять Христа как своего личного Спасителя. Лучшего, чем сегодня, времени не будет. Да даст вам Господь милость принять Его спасение простой детской верой, и спасение гарантировано. Да благословит вас Господь в этом.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите. Будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».